0: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио «Югра». Окружное радио.

0: Радио Югра.
1: Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Югра! Главная музыка.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Рука.
1: Реклама.
2: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ и какие проекты ведь ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона. Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте Югра-Ньюс.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, студия Елена Васильева. Муниципалитеты Югры начали готовиться к следующему отопительному сезону. В Нягане может появиться первый СПА-комплекс. Социальный фонд России начинает прием заявлений на новую ежегодную выплату для семей с детьми. Югра приступила к активному этапу подготовки к следующей зиме. В обеспечение надежного отопления и бесперебойную работу коммунальных систем регион инвестирует 5 миллиардов 440 миллионов рублей. Приоритетом станет замена и ремонт изношенных сетей. Планируется обновить свыше 105 километров теплотрасс, водопроводов и канализационных систем. Параллельно с этим в муниципалитетах округа сформированы и готовы к немедленному выезду более 440 аварийных бригад, которые будут работать в режиме 24/7 для предотвращения и устранения возможных проблем. Кроме того, в Югре создан значительный резерв материалов и спецтехники на сумму почти 256 миллионов рублей. Также стоит отметить, что свои планы подготовки к зиме составили и все энергетические компании округа. Нягань стоит на пороге значительных перемен в сфере досуга и оздоровления. В ходе обсуждения новых инвестиционных инициатив особое внимание привлекло предложение индивидуального предпринимателя Ивана Юдина. Он планирует создать уникальный спа-комплекс под названием «Оазис Югры». Площадка обещает стать не просто местом для отдыха, а настоящим курортом, предлагающим жителям и гостям Нягани круглогодичный бассейн под открытым небом, разнообразные парные, хамам и комфортные номера для проживания. Ключевым этапом в реализации этой амбициозной идеи станет поиск подходящего земельного участка с подведенными коммуникациями. Белоярский район стал площадкой для масштабных учений, направленных на обеспечение бесперебойного электроснабжения в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Энергетические компании региона совместно с подразделениями МЧС и Единой дежурно-диспетчерской службой отработали сценарий аварии, вызванной весенним паводком. Упавшее дерево повредило высоковольтную линию. Главной задачей стало быстрое реагирование, четкая координация действий и эффективное восстановление электросети. Как говорят специалисты, такие тренировки – залог готовности к периодам повышенной нагрузки и сезонным риском от паводков до пожарной обстановки. И последнее. Сегодня Социальный фонд России начнет принимать заявки на новую ежегодную финансовую помощь для семей. На эту поддержку могут рассчитывать работающие родители, у которых есть двое или более детей. Важное условие – возраст до 18 лет, а если ребенок учится очно, то до 23. Чтобы получить выплату, средний доход на каждого члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума, установленных в регионе. По сути, это возврат части уплаченного подоходного налога. Государство пересчитает НДФЛ за прошлый год, применив ставку 6% вместо 13% и вернет разницу. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7:04. 1 июня. Сегодня понедельник.
5: Да.
0: Лето начинается с понедельника. Ура!
5: Отлично.
0: Привет тебе, лето. Привет тебе, Коля. Привет всем,
5: Даша,
0: кто находится в компании с нами.
5: Ну вот, дождалась лето.
0: Наконец-то.
5: Ты же все говорила, что вот когда наступит это лето. Видела, какая погода с утра была?
0: Я видела
5: все. Вот как определить, что это прям вот лето? Если бы ты не знала, например, календаря, и вот просыпаешься утром, смотришь в окно,
0: а
5: лето,
0: там солнце по-другому светит, а там птицы по-другому поют.
5: Вообще
0: а там
5: не пела ни одна птица сегодня.
0: Ну, не знаю, где, в каком
5: вчера
0: районе ты живешь, я у меня все в порядке.
5: Голубь один у меня на подоконнике что-то начал там свои
0: один
5: дела делать. Я его выгнал, и все. Может
0: вот
5: быть,
0: видишь?
5: Это из-за того, что я его так, ну,
0: вот
5: нехорошо
0: видишь?
5: Выгнал.
0: С голубем как поступил, некрасиво.
5: Да,
0: он между прочим,
5: был.
0: А он, между прочим, принес тебе, во-первых, а во-вторых, он принес тебе весть о том, что через несколько часов лето наступит. И вот тебе, пожалуйста, что касается сегодняшнего дня и вообще наступления лета. 3 месяца пролетят незаметно эти летние, поэтому нужно что сделать? Нужно, конечно, отдохнуть, нужно моречко посмотреть, нужно, ну, это кто любит.
5: На открытках, как в детстве. Вот я раз открытку папа привез откуда-то, там море. Евпатория, Кисловодск, что-нибудь такое.
0: Но нет, хочется, конечно, чтобы вживую это моречко посмотреть. И хочется, чтобы, конечно, все планы на лето, которые были у вас написаны, все сбылось. Конечно же, чтобы потом осенью и вообще в целом вот потом вот этот хмурый сезон провести легко для того, чтобы набраться сил летом. Я вот что хочу
5: сказать. Чтобы было хорошее воспоминание много. Mm-hmm. Чтобы вот эти серые осенние будни скрасить каким-то mm-hmm. образом хотя бы теми воспоминаниями, которые в голове остались.
0: На лето, да.
5: Поэтому я очень много всего запланировал mm-hmm. на лето.
0: Очень.
5: Не буду говорить,
0: не
5: что
0: надо,
5: я запланировал.
0: Зачем? Еще подожди.
5: Надеюсь, все получится.
0: Все получится, как и у всех. Я абсолютно в этом уверена. Еще призываю сейчас абсолютно всех, кто находится в компании с нами, заглянуть в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра. Главное окружное». Мы там немножечко пошалили с искусственным интеллектом, и фотки детские наши с Колей, ну, День защиты детей сегодня, мы, конечно, их оживили. Смешные какие, просто невероятные.
5: На самом деле, вот эти вот фотки детские, я вчера поймал себя на мысли, что у меня нет ни одной оцифрованной детской фотографии, а те вот старые, которые в бумажном, так скажем, варианте, они уже приходят в негодность.
0: Надо, значит...
5: И надо срочно их оцифровать, как-то улучшить через... Вот только вчера буквально я об этом задумался.
0: Ну, правильно, потому что, когда мы были маленькие, речи об оцифровке фотографий или там еще чего-то, их даже просто, ну, не шло. И там есть одна фотка, где я стою, совершенно грустная, черно-белая фотка, я стою там грустная, невероятно, даже больше напуганная. Все потому, что, когда мама привела меня в фотосалон, а тогда ведь дома фотика-то не было, и...
5: Да?
0: Нет, не было фотика дома.
5: Бедные, конечно.
0: Знаешь, что? Ничего мы не бедные.
5: Зато у тебя на выпускном на мыльницу фотографировали, да. А я на смену 8М.
0: Ну ладно, в общем, привела меня мама в этот фотосалон, а там абсолютно некрасивый мужчина. Ну, слушай, ну правда, он...
5: Мужчина и не должен быть красивым. Он
0: очень...
5: Он никому ничего не обещал.
0: Ну, там, понимаешь, ну, в общем, у него там... Ну, короче, ну, неважно. Он...
5: Страшненький.
0: Ну, там вообще. И я его увидела, я его испугалась. И у меня вот испуганное абсолютно лицо. Кто хочет...
5: Как будто в театр Карабаса-Барабаса попало, да?
0: Вот! Почти что, только без бороды. У него там немного другое было на лице. Поэтому, кто хочет посмотреть на меня испуганную, мне там, наверное, 3 года на этой фотке, ну, не больше. Пожалуйста, вот, милости просим. Ну,
5: ты в этот момент повзрослела, видимо. Седая девочка стоит на фотографии, да?
0: Ну, и, кстати, вот хочу сказать, что свои фотографии детские вы тоже можете смело присылать нам сюда и во ВКонтакте, Радио Югра называется, и, конечно же, +7 950 510 66 66. Ну, забыла номер.
5: Прикимарила в моменте немножко.
0: Забыла номер. +7 950 510 66 66. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 12 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 1 июня, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 17, в Сургуте и Нижневартовске плюс 24, в Тюмени 21 градус выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 23 градуса тепла в течение дня, в Югорске и Советском плюс 13, в Нягане, Урае и Междуреченском плюс 15, в Белоярском и Березово 19 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 15, в Сургуте и Нижневартовске 18 градусов со знаком плюс, в Тюмени плюс 13. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 июня, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
0: Радио Югра.

0: В 1925-м генеральный консул Китая в Сан-Франциско собирает группу китайских детей-сирот и устраивает для них праздник, который на русский язык переводится как «Фестиваль лодок драконов». И дата этого действия как раз-таки как приходится на 1 июня. Ну и, собственно, по счастливой случайности день совпадает и со временем проведения детской конференции в Женеве. После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949-м в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира как единственной гарантии счастья для детей. Всемирный день родителей отмечается сегодня и был провозглашен он на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года. И начиная с 2013 отмечается ежегодно в честь родителей во всем мире в первый день лета, 1 июня.
1: Вообще здорово, что и День защиты детей, и День родителей в один день происходит. Можно смело говорить и тебя тоже. С праздником, когда, например, ты ребенка поздравляешь или он тебя.
0: Да. Всемирный день молока отмечается сегодня. Впервые этот день отметили в 2001-м. С тех пор традиция получила широчайшее распространение во многих странах мира. И цель сегодняшнего дня – популяризация молока и молочных продуктов среди людей, а также информирование населения о деятельности, которая связана с молоком и молочным производством.
1: Вот, мне кажется, недостаточная информированность у нас про молочное производство зачастую, потому что я буквально вот вчера в магазин захожу, и у меня в холодильнике стоит баночка сметаны небольшая. И я думаю, я там хотел ухи приготовить, и творог еще взял, думаю, надо еще взять сметану. И у продавца спрашиваю, а сколько, говорю, вот ваша сметана может простоять в холодильнике? И она мне говорит, ой, да сколько угодно.
0: Да вообще. И
1: очень хорошая сметана.
0: 3 года.
1: Я, бывает, открытую на неделю оставляю, и она стоит, ей ничего не приходит.
0: Видишь, какая молодец, зато правду сказала.
1: Я не стал брать.
0: Но вообще, я хочу сказать, что это может быть даже и неплохо, что она может столько времени простоять, консерванты там и все такое, которые как бы вроде бы как и полезны для организма, но там тоже надо смотреть. Что касается молока, в молоке содержатся необходимые организму и кальций, и магний, и селен, и витамин В12, и витамин В5. Детям рекомендовано выпивать, если нет медицинских противопоказаний, один стакан молока в день коровьего, что дает 21% протеинов, 8% калорий и основных микроэлементов.
1: Я вообще слышал о том, что молоко вот людям после 40 не усваивается у нас в организме, но есть народы, которые генетически у них уже сформировалось, например, те, кто скотоводством занимался, то есть достаточное количество времени, и у них вот как раз лактоза переваривается даже после 40, то есть генетически организм перестроится.
0: Я тебе так скажу, я после 40, молоко у меня усваивается хорошо, я могу его пить литрами, обожаю молоко, и вообще все, что связано с молочкой, очень люблю, и у меня дома всегда есть и творог, и сметана,
1: которые могут неделю в холодильнике простоять,
0: там
1: да?
0: Там не стоят.
2: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует.
8: Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с

0: Машка из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 7:25. И что, самое время встретиться с коллегами из телевизора в этот летний день. Максим, господи, извините.
2: Если бы люди были птицами, то Коля Авдонин был бы бюль-бюль. Он любим и музыкантами, и живописцами. Он символ лета, он радость, счастье, июль. А Даша, наверное, была бы шелоклювка. Уникальная птичка из Красной книги. Громкая, яркая правдолюбка. Она победитель птичьей суперлиги. А кто же соведущий мой? А может, Макс унылый крылан? Может, он румяный козадой? А нет, он клюворылый хохлатый баклан. И вновь у нас на связи студия радио Югра. Ребята, прием.
1: Вот это тебе карма.
3: Привет, ребята.
1: Алена, прилетела тебе карма.
4: Конечно.
1: Сейчас.
4: Сразу же.
1: Я хочу сказать, что за все время, сколько ты если бы люди, это впервые, когда мне не нравится про меня стихотворение.
3: Ах, вон оно что.
4: После эфира клюнуть ее в темечко.
1: Легко.
2: Шелоклювка, классная птичка. Знаешь, какая она красивая?
4: Ну, ты знаешь, как из красной книги. Себе, конечно.
1: Название-то так себе, да, действительно.
4: Так это же Даша, шелоклювка.
2: Ну, подожди, ты же активная, энергичная.
3: Да вообще все подходит. Все подходит. Я ее давно знаю. Она действительно шелоклювка.
1: Так.
3: Нет, она вот это шило свое куда-нибудь воткнет обязательно.
2: И клювик тоже, да?
4: И клювик.
1: Максим, я предлагаю объединиться.
4: Добро пожаловать.
3: Действительно, по росту объединяемся, да, я так понимаю? По этому признаку.
1: Так, ребят, ну поздравляем вас с летом. Лето должно быть прекрасным, замечательным. И мы очень ждем, что оно будет теплым, классным, немножечко дождливым, но чтобы пылька вот эта вот.
3: Да, конечно, чтобы помидоры и огурцы росли хорошо.
1: И что касается сегодняшнего дня, 1 июня, День защиты детей, вы уже поздравили своих детей с праздником?
2: Ну-ка. Если бы я поздравила их в 4 утра, я думаю, день бы у них не удался. Чуть позже. Их все сюрпризы ждут чуть позже.
1: Хорошо.
2: Но уже все готово.
1: Класс, здорово.
4: Честно, наверное, и не будем.
1: Почему?
4: Подождите, но это же День защиты детей.
1: Защищу
4: их от подарков, от сладкого.
2: Это дополнительный повод сказать им, как ты их любишь. Обнять, поцеловать и подарить что-нибудь классное.
4: Каждый день у них тогда получается День защиты детей.
3: Сегодня ведь еще день родителей. Мне кажется, надо ждать. Если они тебя поздравят, то, соответственно, и ты их. А если нет, то все.
1: Стакан молока, Максим, хотя бы принеси им, потому что сегодня же еще и Всемирный день молока. Поэтому ты как бы можешь вот спокойненько отмазаться таким подарком в день родителей, в день защиты детей. Вот тебе, сынок, стакан молока. Он там кальций, калий.
4: Подождите, но я же тоже
1: дети. Да, конечно. Кто спорит, Макс?
3: Все мужчины дети в душе.
1: Тебе, как большому дитю, стакан молока уже, наверное, не очень подойдет, но ты сегодня...
4: Для безлактозного принесите. У меня по возрасту...
2: А что бы ты хотел? Что бы ты хотел сегодня получить от мамы?
4: Я сегодня от мамы?
2: Да.
3: Ремня.
4: Что я получил? Ну, точно не ремня, да просто, типа, ну, с праздником.
1: Макс, вот я тебе серьезно говорю, смотри, если ты не знаешь, что ты хочешь получить от своих родителей, ты им в таком случае и всем, вот я сейчас это сообщаю, сегодня же на телеканале «Югра», что премьера грандиозная, детский фильм «Вуся Волоты», детское игровое кино, потрясающее, о коренных малочисленных народах Севера. Ребят, стоит посмотреть, потому что, ну, и отзывы восторженные, и хорошо, что мы можем спокойненько посмотреть это на нашем любимом телеканале. Поэтому сегодня в 19:00 включаем, смотрим. И вот подарок, я же говорю. Молоко, печенье и, пожалуйста, кино.
4: Насколько ты сэкономила сегодня мой бюджет?
1: Я думаю, что я сэкономила многим бюджет.
3: И мне кажется, все-таки не нужно ни в коем случае забывать о том, чтобы поздравить своих детей и родителей, потому что вот у меня сейчас сын в армии, 2 недели он не может мне позвонить, и я его не могу поздравить, и он меня. Поэтому надо ценить, я думаю, каждый момент.
2: Это
3: не очень приятно, когда...
2: Слушайте, можно поздравить стихотворением, например.
3: Например.
2: Как вариант, например.
1: Но если будет возможность и хватит сил для того, чтобы написать стихотворение, почему нет? Ребят, мы поздравляем вас с летом, мы поздравляем вас со всеми сегодняшними праздниками. А Алене спасибо за кого-то, Шилобрюха или кто-то там.
4: Шилобрюх.
1: Да.
3: Шилоклюв.
1: Шилобрюх или кто-то там.
4: Это уже я.
1: Да. Ребят, хорошего вам эфира. Пока.
3: Курлы-курлы.
1: Пока.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, студия, Елена Васильева. Муниципалитеты Югры начали готовиться к следующему отопительному сезону. В Нягане может появиться первый СПА-комплекс. Социальный фонд России начинает прием заявлений на новую ежегодную выплату для семей с детьми. Югра приступила к активному этапу подготовки к следующей зиме. В обеспечение надежного отопления и бесперебойную работу коммунальных систем регион инвестирует 5 миллиардов 440 миллионов рублей. Приоритетом станет замена и ремонт изношенных сетей. Планируется обновить свыше 105 километров теплотрасс, водопроводов и канализационных систем. Параллельно с этим в муниципалитетах округа сформированы и готовы к немедленному выезду более 440 аварийных бригад, которые будут работать в режиме 24/7 для предотвращения и устранения возможных проблем. Кроме того, в Югре создан значительный резерв материалов и спецтехники на сумму почти 256 миллионов рублей. Также стоит отметить, что свои планы подготовки к зиме составили и все энергетические компании округа. Нягань стоит на пороге значительных перемен в сфере досуга и оздоровления. В ходе обсуждения новых инвестиционных инициатив особое внимание привлекло предложение индивидуального предпринимателя Ивана Юдина. Он планирует создать уникальный спа-комплекс под названием «Оазис Югры». Площадка обещает стать не просто местом для отдыха, а настоящим курортом, предлагающим жителям и гостям Нягани круглогодичный бассейн под открытым небом, разнообразные парные, хамам и комфортные номера для проживания. Ключевым этапом в реализации этой амбициозной идеи станет поиск подходящего земельного участка с подведенными коммуникациями. Белоярский район стал площадкой для масштабных учений, направленных на обеспечение бесперебойного электроснабжения в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Энергетические компании региона совместно с подразделениями МЧС и Единой дежурно-диспетчерской службой отработали сценарий аварии, вызванной весенним паводком. Упавшее дерево повредило высоковольтную линию. Главной задачей стало быстрое реагирование, четкая координация действий, эффективное восстановление электросети. Как говорят специалисты, такие тренировки – залог готовности к периодам повышенные нагрузки и сезонным риском от паводков до пожарной обстановки. И последнее. Сегодня Социальный фонд России начнет принимать заявки на новую ежегодную финансовую помощь для семей. На эту поддержку могут рассчитывать работающие родители, у которых есть двое или более детей. Важное условие – возраст до 18 лет, а если ребенок учится очно, то до 23. Чтобы получить выплату, средний доход на каждого члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума, установленных в регионе. По сути, это возврат части уплаченного подоходного налога. Государство пересчитает НДФЛ за прошлый год, применив ставку 6% вместо 13% и вернет разницу. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. Сегодня 1 июня, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 17, в Сургуте и Нижневартовске плюс 24, в Тюмени 21 градус выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме до 23 градусов выше 0 в течение дня. В Югорске и Советском плюс 13, в Нягане, Урае и Междуреченском 15 градусов тепла, в Белоярском и Березово 19 градусов со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 15, в Сургуте и Нижневартовске 18 градусов выше 0, в Тюмени 13 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
6: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
12: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
11: Реклама – лишние расходы.
12: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
13: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:46. Овны, сегодня у вас значительно прибавится энергии и сил на новые дела.
1: Тельцы, помните, все ваши труды не напрасны, на них всегда обращают внимание. Сегодня вы это точно заметили.
0: Близнецы, звезды советуют визуализировать свое прекрасное будущее только после упорной работы.
1: Раки, сегодня осуществление даже самых смелых планов не будет проблемой. Вселенная на вашей стороне.
0: Львы, сегодня чем меньше вы будете из-за всего переживать, тем удачнее сложится день.
1: Девы, звезды говорят, что если вы сейчас находитесь с кем-то в ссоре, то будет лучше помириться.
0: Весы, у вас сегодня будет очень много дел, но энергии будет у вас еще больше, поэтому вы все сможете и все успеете.
1: Скорпионы, сегодня окружающие станут заложниками вашего обаяния, так что пользуйтесь.
0: Близнецы, сегодня не лучший день, чтобы что-то начинать или бросать. Оставьте это до завтра или послезавтра.
1: Козероги, не ругайтесь сегодня с близкими, они тоже имеют право на плохое настроение.
0: Водолеи, кажется, что кто-то долго не был в отпуске. Пора это исправлять. Изучите маршруты и приступайте к покупке билетов.
1: Рыбы, отличный день для новых знакомств. Сегодня вы неотразимы.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:53. Самое время познакомиться с очередным фразеологизмом. И, по-моему, сегодня это опять фразеологизм от Фни. Поэтому
3: да.
2: Давай.
3: Фания написала нам: фразеологизм «умерла так умерла».
2: Ага.
3: Ну, на самом деле очень просто. Это старый анекдот. И причем у него есть несколько вариаций, когда, например, мужчина, у него там приболела жена что-то в больнице, и врачи ему сообщают сначала, что жена умерла.
2: No.
3: Ну и он, само собой...
2: Так смешно.
3: Ну, правда, но он скорбит, все, говорит, о боже, как плохо, и все такое. А потом выходит врач и говорит, мы что-то перепутали, и на самом деле она не умерла, все с ней в порядке. Он говорит, нет, умерла так умерла, все. Там есть еще вариация, когда это еврей, у него жена, чтобы услышать от него хотя бы доброе слово, тоже устроила себе там похороны, легла, все, и он там над ней убил. Говорит ей какие-то приятные слова, и тут она просыпается и говорит, ну вот, он говорит, нет, умерла так умерла.
2: Ага.
3: Ну и второй фразеологизм, раз уж первый такой быстрый, это прописать боцманских капель. Тоже есть такой.
2: Я такой вообще впервые слышу.
3: Но вообще это связано с хлесткое выражение, вот это с наказанием морским, когда линьками матросов били. Линьки — это такие веревки с палец толщиной буквально, с узлами на концах. И там была масса наказаний, причем придуманных, введенных на флоте во времена Петра I. И применялось исключительно на флоте вместе с битьем кошками. А это такие четыреххвостые плети, тоже с узелками на концах, ничего приятного. Еще уголовным правом в то время было предусмотрено битье кнутом трех видов, между прочим. Это простое, в проводку и на козле. Ну, то есть, различная степень наказаний. Простое — это вроде как такой щадящий режим. В проводку — это, знаешь, как дать-дать. А на козле — это когда человека даже привязывали и били. В общем, с битьем там очень много всего. Шпицроутами били солдат, а это... шомпол от ружья. Вот представь себе.
2: Просто когда бываешь в Петергофе, и вот там, знаешь, мимо фонтана всяких проходишь там, да, и вот это рассказывает тебе экскурсовод, ой, это фонтан-шутник, там вот это все Петр придумал, и думаешь, надо же озорник какой. А он вон, я смотрю, озорничал-то как, нормальненько так.
3: Вообще, на самом деле, он озорничал так, что, ну, мы же знаем Петра как реформатора, как такого человека, который для России сделал очень многое. Но вот эти шалы его. Я когда-то давным-давно читал в книге, как они приехали со своей свитой, он там ездил по России и заехал в одно место, где там был поп один. И они этого попа мехами надули. Вот они в охмелю были, решили таким образом поразвлекаться.
2: Может, не надо с утра такие страсти рассказывать. Мы все-таки... Спасибо, Фания.
3: Вот давно было.
2: Спасибо, Фания, за очередной фразеологизм.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра вновь отметила своих спортивных героев. Югорские муниципалитеты начали готовиться к следующему отопительному сезону. Социальный фонд России начинает прием заявлений на новую ежегодную выплату для семей с детьми. В атмосфере праздника и гордости в Национальном центре России в Ханты-Мансийске прошла 30-я церемония «Спортивная элита Югры». Были названы имена тех, кто в 2025 году достиг наивысших результатов. Югорские атлеты продемонстрировали невероятную силу духа и мастерство, завоевав более 3300 медалей. Ознаменовался год и рекордным количеством спортивных событий. В регионе провели свыше 800 мероприятий. В ходе торжественной церемонии были отмечены 116 человек и команд, внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта. Особое внимание уделили будущему. 30 юных дарований пополнили почетный список «Золотой резерв югорского спорта». Глава региона Руслан Кухарук подчеркнул, что награжденные – это не только выдающиеся атлеты, но и люди, чьи заслуги и пример вдохновляют и объединяют граждан. Среди лауреатов в олимпийских дисциплинах Павел Котов – грибной слалом и Заурбек Сидаков – спортивная борьба. Прорывом года признана биатлонистка Виктория Метель. Абсолютным лидером стал двукратный чемпион Сурдлимпийских игр Ардашир Мумиджанов. Также были отмечены герои хоккейной арены, команда Ассоциации Академия Хоккея «Югра», ставшая чемпионом России в ВХЛ. С теплыми словами и искренними пожеланиями губернатор Югры Руслан Кухарук накануне обратился к Александру Васильевичу Филипенко, первому руководителю нашего региона и почетному гражданину по случаю его дня рождения. Глава округа подчеркнул, что вклад Александра Васильевича в развитие Югры поистине неоценим. И его решения продолжают формировать будущее региона. Руслан Кухарук отметил, что именно Александр Васильевич смог донести до каждого главное. Югра – это наш общий дом, и его строительство требует совместной усилий. Под его мудрым руководством регион не только обрел четкое экономическое видение и укрепил социальную базу, но и сформировал ценный кадровый потенциал, ставший опорой для дальнейших достижений. Особо губернатор выделил приверженность Александра Васильевича идее, что развитие нефтегазовой отрасли должно быть неразрывно связано с заботой о благосостоянии каждого северянина. Руслан Кухарук пожелал Александру Филипенко крепкого здоровья, душевной бодрости и личного счастья, а также заверил, что поддержка и признательность жителей Югры всегда будут с ним. Югра приступила к активному этапу подготовки к следующей зиме. В обеспечение надежного отопления и бесперебойную работу коммунальных систем регион инвестирует 5 миллиардов 440 миллионов рублей. Приоритетом станет замена и ремонт изношенных сетей. Планируется обновить свыше 105 километров теплотрасс, водопроводов и канализационных систем. Параллельно с этим в муниципалитетах округа сформированы и готовы к немедленному выезду более 440 аварийных бригад, которые будут работать в режиме 24/7 для предотвращения и устранения возможных проблем. Кроме того, в Югре создан значительный резерв материалов и спецтехники на сумму почти 256 миллионов рублей. Также стоит отметить, что свои планы подготовки к зиме составили и все энергетические компании округа. И последнее. Сегодня Социальный фонд России начнет принимать заявки на новую ежегодную финансовую помощь для семей. На эту поддержку могут рассчитывать работающие родители, у которых есть двое или более детей. Важное условие – возраст до 18 лет, а если ребенок учится очно, то до 23. Чтобы получить выплату, средний доход на каждого члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума, установленных в регионе. По сути, это возврат части уплаченного подоходного налога. Государство пересчитает НДФЛ за прошлый год, применив ставку 6% вместо 13%, и вернет разницу. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Здесь. Радио Югра.
0: 8:04. 1 июня. Сегодня лето. Сегодня понедельник. Николай Авдонин.
4: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. И
4: доброе
0: сегодня
4: утро.
0: День защиты детей. Понятно, что в День защиты детей про что говорить? Ну, конечно же, про защиту детей. Мы будем выяснять сегодня, кому из близких больше всего доверяет ваш ребенок. Ну, часто можно такое встретить, да, когда вдруг было доверие, а потом хлоп, и что-то приключилось, и ребенок просто перестал делиться самым важным.
4: Ну, или вообще с детства бывает такое, что кому-то из одному из родителей ребенок больше доверяет.
0: Да, мы выясняем сегодня, кому из близких больше всего доверяет ваш ребенок. У нас 5 вариантов ответа в нашем голосовании. Маме, папе, бабушке, дедушке, сестре, брату. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И в гостях, естественно, психолог. Потому что, ну, с кем еще обсуждать эту важную тему, только с психологом. Елена Зинова в студии появилась. Лен, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Мы, конечно же, поздравляем тебя с летом.
5: Спасибо, вас и тоже.
4: Очень... День родителей ведь еще сегодня.
5: Да,
4: тоже
5: сегодня день родителей.
4: Поздравляем тебя.
5: Просто столько дней
0: вообще,
5: в одном.
0: Вообще, в один день. Да, столько дней в одном, да. Итак, Лен, вот все-таки тема праздник праздником, все классно, но тема очень серьезная. И ты, как человек, который очень много работает с детьми, конечно же, не могла отказать нам в разговоре.
5: Нет, это невозможно было.
0: И давайте с самого, как говорится, главного, да, вот все-таки доверие между родителями и детьми. Вот кому из близких чаще всего доверяет свои секреты ребенок? Точнее, вот от чего зависит выбор, вот с психологической точки зрения?
5: Доверие остается или формируется между ребенком и тем родителем, или теми взрослыми, которые его, а, не отвергают, б, которые его принимают, поддерживают. Вот такие три, наверное, кита, на которых держится доверие, потому что если этого нет, то, к сожалению, вот то, про чего ты уже говорила, что доверие может хлоп-топ и что-то случилось, это правда может произойти. Поэтому родители, наверное, всю жизнь хорошо бы, чтобы помнили про то, что вот эти три условия должны сохраняться.
4: Как-то это связано с тем, что вот как раз некоторые дети доверяют больше, например, посторонним взрослым, там, учителю, тренеру, еще кому-то, репетитору. Это каким-то образом связано с тем, что
5: принимают
4: родители что-то не
5: там.
4: Так сделали?
5: Да, возможно, их там, то есть они получают то принятие и поддержку, которую, к сожалению, дома не получают.
0: Слушайте, но это не всегда так. Же такое бывает. Просто я знаю такие случаи, когда вот они вроде были в доверительных отношениях, мамы, папы, со своими детьми, и вот что-то такое произошло, вчера было все нормально, а сегодня что-то произошло, и ребенок закрылся, и ребенок перестал рассказывать, не знаю, как хорошее, так и плохое, а вроде родитель ведет себя точно так же. Вот что это, элемент взросления, или все-таки, я даже не знаю, с чем это можно сравнить.
4: Ну, секретики, может быть, какие-то
0: почему
4: появляются.
0: Почему вдруг так случается?
4: Девчонка
0: да.
4: новая появилась.
5: Смотрите, это не обязательно в открытую может быть отвержение выражено, да? Допустим, родитель говорит, я там всегда мечтал или я хотел бы, чтобы мой ребенок был вот таким, вот таким.
0: Угу. А ребенку говорит?
5: Да. Ну, то есть он транслирует какие-то ожидания, да, и в результате, если ребенок вдруг понимает, что он сделал что-то,
4: что
5: не входит в эти рамочки, да, в этот образ, который родитель рисует себе, он, боясь осуждения и отвержения, может, ну, в какой-то момент отстраняться. Потому что, правда, если до этого были доверительные отношения, как ты сказала, ну, есть такая тенденция рассказывать, но ребенок будет останавливать себя вот этим страхом, тревогами, что, ну, что-то изменится в отношениях. И они уже изменились, по сути. Но ребенок пока еще этого не понимает.
0: Слушайте, но есть ведь еще такая штука, как властные родители, когда вроде бы ты понимаешь, что ничего страшного-то нет, и вроде тебя никто не ругает ни за что, но ты боишься там, да, сказать что-то, и как раз-таки потому, что у тебя очень властные родители. Есть возможность в такой семье прийти к тому, что и родители, и дети друг другу будут доверять? Или это навсегда, вот с самого первого, ну, не знаю, с самого первого дня, что ли, жизни ребенка, это закрытая такая тема, и не получится выстроить доверие?
5: Варианты могут быть, но есть вот несколько но. Первое, если родитель, потому что, я сейчас скажу непопулярную мысль, но ответственность за отношения между ребенком и родителем все-таки на родителя.
4: Конечно, безусловно.
0: Да? Конечно.
4: Мы это понимаем.
5: Конечно. Ну, очень часто просто родители думают, что это ребенок, вот он там, я на него обиделся, ребенок должен прийти извиниться, там еще что-то. Или там вот он не делает что-то, я буду молчать, и пусть он догадается, что не так. Ну, в смысле, вот такой, да? И тогда вот эта история про то, что если родитель вдруг Ну, я не знаю, насколько это прям реально, да, но иногда такое бывает. Чудеса, говорят, бывают, поэтому, да, вот этот властный родитель, да, который, вот он описал это его, да, характерные такие очень черты, вдруг понимает, что он хочет как-то по-другому выстраивать отношения с ребенком. И тогда он может или предпринять сам какие-то попытки, или попросить чьей-то помощи. Mm-hmm. Ну, такого посредника, да, скажем так, может быть, специалист какой-то помогающей профессии, да. Или еще такой вариант, что когда ребенок повзрослеет, и вдруг, ну, начнется у него такой период жизни, подростковый период, может, юношеский возраст начнется, да, когда он вдруг впервые начнет думать, что, ну, вообще-то я тоже взрослый человек, я тоже, наверное, имею право что-то сказать, и он может прийти, допустим, с какими-то претензиями. Или с какими-то вопросами к родителю, да. Это может происходить и в 40, и в 50 лет, когда, ну, начинается кризис середины жизни, да, ну, он чуть-чуть у нас может двигаться, все понимаем, да, у нас сейчас сильно двигаются вот эти кризисы и периоды возрастные. Поэтому все эти варианты, они могут быть, и можно их использовать как шанс на восстановление отношений.
0: Ага. Продолжим, при желании. Продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
6: Утро начинается здесь.
7: Домой!

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:14. Сегодня 1 июня, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, и возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 17, в Сургуте и Нижневартовске 24 градуса выше ноля, в Тюмени плюс 21. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 23 градуса тепла, в Югорске и Советском плюс 13, в Нягане, Урае и Междуреченском 15 градусов выше ноля, в Белоярском и Березово воздух прогреется до 19 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 15, в Сургуте и Нижневартовске плюс 19, в Тюмени 13 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: ВКонтакте, который называется «Радио Югра», есть же мини-фильм, посвященный нам маленьким, нам, я имею в виду Коле и Даше.
1: Так мило.
0: Посмотреть на нас, на маленьких. Это единственный день, когда можно посмотреть на Дашу с длинными волосами. У Даши там волосы почти по попу, поэтому... Ну, почти по попу.
2: Ну, ты тогда еще маленькая была.
0: Ну, мне там, наверное, лет 8. На этой фотке. И волосы у меня тогда еще длинные и совсем светлые, белые.
2: Мне кажется, ты сразу вот такая родилась.
0: Нет.
2: Не было тебе 8 лет.
0: Я, кстати, хочу сказать, что вот я сейчас смотрю на фотки на свои детские, да, и я понимаю, что у меня нормально. Вот ты вот на тебя смотрю, и ты как будто бы вот тебе только бороду приклеить.
2: Не изменился, да,
0: вообще. А я бороду, так ведь надо говорить.
2: Почему бы нет, вора городу.
0: А я, собственно, вот мне кажется, ну очень сильно изменилась. Мы выясняем сегодня, кому из близких больше всего доверяет ваш ребенок. Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Ваши детские фотки и ваши рассказы о том, кому из близких больше всего доверяет ваш ребенок, вы нам, конечно же, присылайте. Психолог Елена Зинова на студии, и мы продолжаем.
2: Да, вот про как раз изменение и доверие, и изменение с возрастом. Ты говорила про то, что в разном возрасте разное доверие. Вот какой, не знаю, какой период считается самым сложным, не знаю, когда утрачивается доверие, и когда оно самое крепкое? Есть ли вот какие-то критерии?
1: Самое крепкое, наверное, доверие, если не нарушать, если ничего такого не делать, специального, я имею в виду взрослым, да, то лет до 10. Дети прям вот они буквально воспринимают слова, они верят каждому слову, всему, что говорят взрослые люди, потому что пока еще критичность, она еще только начинает формироваться, поэтому они очень прям...
2: Я слышал, что до 3 лет для детей родители это практически боги. Все, непоколебимо все, что они говорят.
1: Да,
2: даже не до 3, получается, побольше.
1: Да? До 10 еще. Ну, сейчас может тоже двигаться это исследование 20 века, пока еще, я говорю, привожу. Потому что, ну, новых пока я не видела.
2: Но времена меняются.
1: Да,
2: то есть,
1: времена меняются, соглашусь,
2: говорили,
1: да.
2: Меняется.
1: И сейчас я смотрю и в 9, и в 10 уже подростковый кризис начинается. Это я перехожу плавно к возрасту, когда у нас, к сожалению, утрачивается доверие, да. И вот это как раз подростковый кризис, когда, во-первых, подросток сильно меняется. Mm-hmm. Он меняется физически, он меняется психологически.
2: Гормонально, наверное.
1: Естественно, это физически все входит у нас, да, потому что вот он растет, он созревает, созревание начинается, и это непростой процесс вообще развития, это непростой и нелегкий. Довольно болезненный довольно часто процесс. И в этом процессе хорошо бы, чтобы родители сопровождали подростка, да. Но зачастую у нас вообще родители живут с мыслью, что... В смысле, какой подростковый кризис?
0: Но у меня же не было.
1: Да,
0: вообще-то.
1: И вообще, что напридумывали новомодные вот эти веяния все. Не было раньше психологов, нормально жили, нормальные люди выросли. Да, ну я все как бы собираю это, да.
2: Но мне кажется, вот эта утрата доверия, на мой взгляд, это неотъемлемая часть любой жизни. Ну, потому что ребенок раньше, он думал, что вот он, ну, он с родителями типа одно целое вроде как. И все его тайны, это вообще не тайны, все на поверхности, родители все знают. А тут он вроде как начинает отрываться немного от родителей, когда взрослеет. И мне кажется, это нормально, когда у него возникают свои секреты, свои какие-то интересы.
1: Конечно, более того, это нормативный процесс, абсолютно я соглашусь с этим, потому что если подросток не отрывается, тогда он так и остается инфантильным, он так и остается ребенком. А наша-то задача вырастить отдельного человека, самостоятельного, со своим собственным мнением и с умением справляться с этой жизнью.
0: Слушайте, потому что тяжелейший, конечно, процесс.
1: Это очень
0: тяжелейший.
1: Архисложный, наверное, вот так я назвала бы. И я прям преклоняюсь перед родителями, которые несут проходят этот путь, несут эту ответственность и все-таки растят действительно ответственных и самостоятельных людей.
0: Но вообще я хочу сказать, что это ведь и для родителей испытание невероятное, особенно если ты не знаешь, как себя правильно вести в этот период, да, и если вдруг ты уверен, что, да какой кризис, я тебя умоляю, да, о чем
1: что
0: ты говоришь?
1: Что это глупости? 7 класс?
0: Конечно.
1: Кризис? Какой кризис? Да. Вы о чем вообще? И, как мне на родительском собрании как-то
0: но
1: сказать?
0: Здесь, конечно, тоже надо и родителям, возможно, читать какие-то книги или прибегать к помощи специалиста, чтобы стало понятно, как общаться с ребенком, который сейчас проживает тяжелейший период. Да. Ну, то есть, если вдвоем или там втроем, ну, я имею в виду маму, папу, там, да, то, наверное, переживать это, то, наверное, как-то попроще будет всем. Учиться будут все, получается, и ребенок, который, у которого все меняется, и родитель, который эти изменения, ну, либо как-то влияет на них, либо как-то может сопровождать. Ну, правильно, получается так?
1: Да, получается, что так. Здесь, правда, важное место, когда мы говорим про воспитание, когда

0: есть два родителя, и тогда правда, когда один уже не вывозит, второй, mm-hmm. по крайней мере, может как-то это все...
1: Сгладить.
0: Чуть-чуть, да, mm-hmm. успокоить, да, как-то сбалансировать. И тогда, правда, ну, когда один родитель это делает, да, тогда, к сожалению, очень часто бывают и срывы, да, mm-hmm. и агрессия работает, бывает, на износ, mm-hmm. да. И тогда, правда, сложнее доверие у ребенка поддерживать.
1: Мы продолжим разговор через несколько минут.
2: Утро начинается здесь.
3: Радио Югра. Реклама.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Mm-hmm. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Oh. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. 5-й решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте «Югра-Ньюс».
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
4: Радио
2: Югра. Утро начинается здесь.
4: Радио Югра.
5: 8:27. Мы продолжаем разговор и выясняем сегодня, кому из близких больше всего доверяет ваш ребенок. Николай Владимирович, продолжайте.
6: Да, Елена, скажи, пожалуйста, а вот как, каким-то образом связано доверие и честность ребенка? Ну, то есть, когда я, например, как родитель, могу признавать свои ошибки, нужно ли это
5: честность
6: делать?
5: Честность родителя все-таки больше, не ребенка.
6: А я как сказал?
5: Ну, в общем,
6: честность родителя именно как, каким-то образом с доверием связано. Не потеряю ли я свой авторитет, если буду извиняться, там, признаваться в своих ошибках?
7: Нет, если это делать правильно, то вообще никакого не должно сбоя произойти, потому что мы своим личным примером, родители, учим, как признавать свои ошибки. Ну, в смысле, если мы никогда этого в жизни не делали,
6: то и ребенок
7: никогда этого не сделает. Поэтому очень часто бывают такие ситуации, когда, допустим, там родитель подростка говорит, ну вот, это же он сделал, мы видео посмотрели, мы же, у нас все доказательства есть. Он говорит, нет. Это не я. Это не я, он говорит. Ну, потому что он правда, он никогда такого не делал, никогда такого не слышал, не видел, как это бывает. Поэтому, а, это обучение, б, это история про то, что, ну вот, с доверием же у нас эта история про то, что боги, вот эти родители, которые на божнице сидят, да, а мы на самом деле знакомим себя как с людьми, родители знакомим, детей с собой, как с людьми, через то, что мы показываем, ну да, я тоже не всегда прав бываю. Ага. Это правда так. И ты можешь иногда быть неправ. И это, ну, как мы все
5: это
7: люди.
5: Нормально.
7: Это
5: нормально.
7: Да, это такая норма жизни. Увы и ах, как есть. Такого, чтобы не ошибались, люди не бывают. И честно признавать, если я ошибся, это очень важный навык.
6: Это, то есть, получается, когда два человека, ну, уже во взрослом возрасте, например, сходятся, и никто не хочет уступать, это вот как раз из детства, значит, родители, скорее всего, не извинялись перед ними, да?
7: Или из-за этого проблемы сейчас. Или признавались и очень жестко наказывали за это. Ну, настолько несоразмеримое было наказание, что человек сделал вывод. Нельзя ни в коем случае признаваться. Нельзя показывать. Это слабость. Слабым нельзя быть и там, и так далее.
6: Так
7: короче.
6: Вот, чем батя у меня руководствовался, когда... Знаете, бывало такое, когда вот мы с ним разговариваем, например, он банальный пример, когда я, например, говорю, что шашлык, ну, не добавляют у него уксус. Он мне говорит, он всегда добавлял уксус. И через какое-то время он говорит, вот я же тебе говорил, что в шашлык уксус добавлять не надо, а ты со мной споришь. То есть он таким образом все это переворачивал.
7: Да, очень-очень интересный способ, кстати. Иногда с ума можно сойти в душу, господи, да когда же такое, ты мне говорил, не было же такого.
5: То есть поиграли в игру «Сам дурак». Продолжим разговор через несколько минут.
4: Утро начинается здесь. Радио Югра.
3: Новости на главном окружном.
8: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра вновь отметила своих спортивных героев. Югорские муниципалитеты начали готовиться к следующему отопительному сезону. Социальный фонд России начинает прием заявлений на новую ежегодную выплату для семей с детьми. В атмосфере праздника и гордости в Национальном центре России в Ханты-Мансийске прошла 30-я церемония «Спортивная элита Югры». Были названы имена тех, кто в 2025 году достиг наивысших результатов. Югорские атлеты продемонстрировали невероятную силу духа и мастерство, завоевав более 3300 медалей. Ознаменовался год и рекордным количеством спортивных событий. В регионе провели свыше 800 мероприятий. В ходе торжественной церемонии были отмечены 116 человек и команд, внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта. Особое внимание уделили будущему. 30 юных дарований пополнили почетный список «Золотой резерв югорского спорта». Глава региона Руслан Кухарук подчеркнул, что награжденные – это не только выдающиеся атлеты, но и люди, чьи заслуги и пример вдохновляют и объединяют граждан. Среди лауреатов в олимпийских дисциплинах Павел Котов – грибной слалом и Заурбек Сидаков – спортивная борьба. Прорывом года признана биатлонистка Виктория Метеля. Абсолютным лидером стал двукратный чемпион Сурдлимпийских игр Ардашир Мумиджанов. Также были отмечены герои хоккейной арены, команда Ассоциации Академия Хоккея «Югра», ставшая чемпионом России в ВХЛ. С теплыми словами и искренними пожеланиями губернатор Югры Руслан Кухарук накануне обратился к Александру Васильевичу Филипенко, первому руководителю нашего региона и почетному гражданину по случаю его дня рождения. Глава округа подчеркнул, что вклад Александра Васильевича в развитие Югры поистине неоценим. И его решения продолжают формировать будущее региона. Руслан Кухарук отметил, что именно Александр Васильевич смог донести до каждого главное. Югра – это наш общий дом, и его строительство требует совместной усилий. Под его мудрым руководством регион не только обрел четкое экономическое видение и укрепил социальную базу, но и сформировал ценный кадровый потенциал, ставший опорой для дальнейших достижений. Особо губернатор выделил приверженность Александра Васильевича идее, что развитие нефтегазовой отрасли должно быть неразрывно связано с заботой о благосостоянии каждого северянина. Руслан Кухарук пожелал Александру Филипенко крепкого здоровья, душевной бодрости и личного счастья, а также заверил, что поддержка и признательность жителей Югры всегда будут с ним. Югра приступила к активному этапу подготовки к следующей зиме. В обеспечение надежного отопления и бесперебойную работу коммунальных систем регион инвестирует 5 миллиардов 440 миллионов рублей. Приоритетом станет замена и ремонт изношенных сетей. Планируется обновить свыше 105 километров теплотрасс, водопроводов и канализационных систем. Параллельно с этим в муниципалитетах округа сформированы и готовы к немедленному выезду более 440 аварийных бригад, которые будут работать в режиме 24/7 для предотвращения и устранения возможных проблем. Кроме того, в Югре создан значительный резерв материалов и спецтехники на сумму почти 256 миллионов рублей. Также стоит отметить, что свои планы подготовки к зиме составили и все энергетические компании округа. И последнее. Сегодня Социальный фонд России начнет принимать заявки на новую ежегодную финансовую помощь для семей. На эту поддержку могут рассчитывать работающие родители, у которых есть двое или более детей. Важное условие – возраст до 18 лет, а если ребенок учится очно, то до 23. Чтобы получить выплату, средний доход на каждого члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума, установленных в регионе. По сути, это возврат части уплаченного подоходного налога. Государство пересчитает НДФЛ за прошлый год, применив ставку 6% вместо 13%, и вернет разницу. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:37. Сегодня 1 июня, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 17, в Сургуте и Нижневартовске 24 градуса выше ноля, в Тюмени плюс 21. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме в течение дня воздух прогреется до 23 градусов, в Югорске и Советском плюс 13, в Нягане, Урае и Междуреченском 15 градусов тепла, в Белоярском и Березово столб термометра поднимется на 19 градусов выше нулевой отметки. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 15, в Сургуте и Нижневартовске 19 градусов тепла, в Тюмени 13 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:40. Мы выясняем сегодня, кому из близких больше всего доверяет ваш ребенок. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Голосованием, комментариям присоединяйтесь. В голосовании у нас сегодня 5 вариантов ответа. Мам, папа, бабушка, дедушка, сестра, брат. Вот в одном. И пока что самый популярный ответ — это мама. 78% за этот вариант. Есть сообщение от Евгении. Евгений пишет: когда у нас в семье родился первый сын, мы с женой договорились никогда не ставить его перед выбором, кто из родителей лучше, кого он больше любит. Со вторым также, поэтому надеюсь, что доверяют одинаково. Но даже если и нет, то все нормально. Все люди разные.
2: Вообще, мне кажется, странная мысль спрашивать у ребенка, кого ты больше любишь. Маму, папу.
1: Ну, это конкуренция между родителями такая.
3: Кто-то в такие игры играет.
2: Серьезно?
1: Да, но это...
3: Есть такое.
1: Это, ну, мне кажется, вот вроде с одной стороны игра игрой, но где-то в глубине души.
2: Что преследуют люди в этот момент? Потешить самолюбие свое? Или это какой-то конфликт между родителями возникает?
3: Ну, конечно.
2: Возникает?
3: Ну, наверное, и то, и другое. Да. И то, и другое может быть.
1: Ну, и плюс авторитет доказать, что я-то вот, посмотри, я-то круче, потому что ребенок мне больше доверяет, значит, и авторитета у меня больше.
2: Но это получается, что это как раз вот между родителями, да, какая-то, конечно, война начинается. То есть тут надо задуматься о том, какие
3: просто
2: у вас отношения.
3: Просто ребенок оказывается жертвой.
2: Вовлечен в это во все.
1: К сожалению.
2: Да. А вот что делать, если ребенок перестал рассказывать, ну, не знаю, там, оценки перестал рассказывать, скрывает что-то там, друзей своих скрывает от родителей. Mm-hmm. Вот как восстановить доверие, разговор восстановить без давления на него?
3: Это работа. Нужно эту работу начинать делать, наверное, с того, что вообще попробовать, если заметили, что какое-то время ребенок, подросток, не говорит с вами, к примеру, да, то, наверное, попробовать инициативу проявить, да. Но, опять же, это нужно делать очень аккуратно. Не так, что прийти, сесть кулаком, стукнуть по столу и сказать:
1: Говори.
3: Рассказывай, да.
1: Говорящая голова.
3: Поэтому, подумать, да, если вы знаете достаточно хорошо своего ребенка, то посмотреть вообще, может быть, заговорить на те темы, которые точно вы знаете, что раньше интересовали его. Допустим, да, там чем-то увлекается он, там музыкой какой-то, я не знаю, там рисует что-то, да, какая-то игра, может быть, у него любимая есть. Про это поговорить, потому что...
2: интерес к этому, да?
3: Ну, именно интерес к нему, к тому, что ему интересно, да, потому что у нас, к сожалению, очень часто родители чего делают, какие ошибочки, они делают так, они говорят: это фигня, то, что ты думаешь, или то, чем ты увлекаешься, это все глупости какие-то, и вообще зачем эти все, да, вплоть до того, что там какие-то тетради одно время вот распространялись, и родители в ужасе там от слова, которое на «с», да, и вот они там: боже мой, на самом деле просто поинтересоваться, а что такого интересного, интересоваться ребенком, да, и если ребенок раз за разом не отвечает на этот интерес, тогда хорошо бы, ну, правда, поискать помощи. Конечно, родители у нас сейчас имеют достаточно много возможностей, чтобы собрать ту же информацию об оценках. Есть электронные дневники, да. Есть учителя, там, с которыми
2: сейчас
3: можно пообщаться.
2: Сейчас бриточкой,
3: да,
2: двойку уже в журнале не сотрешь.
3: Нет, такого нет, нереально просто, да.
1: Не повезло, ребята, да, боже мой, не повезло.
3: Все, да, технологии шагнули далеко вперед, поэтому тут такое место. Пособирать информацию, позамечать с друзьями, чего происходит, приходят ли домой, там, пригласить, может быть, домой посидеть, чай попить и пиццу поесть.
1: То есть, получается, есть какие-то косвенные признаки того, что ребенок вот либо уже перестал доверять, либо вот-вот перестанет. И эти признаки игнорировать ни в коем случае
3: не
1: нельзя.
3: Стоит.
1: Ну, там, скажем, молчит, агрессивничает, избегает разговора, еще чего. То есть родителям в первую очередь нужно замечать вот такие какие-то мелочи, да?
3: Да, ну, как мелочи? Это вообще такое, это напряжение будет расти, оно будет расти, потому что вряд ли он просто будет говорить там, да, что...
1: Я не хочу разговаривать сейчас,
3: Ну, там, или он так будет говорить, или просто будет говорить: окей, все хорошо, да? И понятно, что, ну, в смысле, у подростков там жизнь, она очень насыщенная, надо про это думать и понимать, да? И тогда, если он очень сдерживает себя, то однажды может произойти какой-то взрыв. Эмоциональный, психотический, возможно, что-то он делать будет, даже, возможно, с собой будет делать, поэтому не игнорить эти сигналы, ну, не стоит, потому что это, ну, может быть, очень плачевные последствия.
1: То есть, получается, не играет родитель в игру, родитель в игру, молчит, ну и ладно, буду ждать, когда приползет.
3: Нет, не стоит в эту игру играть.
1: Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
5: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
6: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
7: В ЮГУ я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
8: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
4: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
10: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
12: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
11: Реклама? Лишние расходы.
12: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
13: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югра.
1: 8:51. Мы продолжаем разговор. Выясняем сегодня, кому из близких больше всего доверяет ваш ребенок. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Психолог Елена Зинова у нас в студии. Мы продолжаем разговор.
2: Да, и я вот на своем примере. Мы только что говорили о том, что нужно разговаривать с детьми, как-то там интересоваться их жизнью, проявлять интерес. Но я, опять же, еще раз повторюсь на своем примере. Я когда к сыну подхожу, вижу, что что-то не так. Ему уже 20 лет. И это на протяжении, наверное, последних трех. Что не так? Сын, что случилось? Угу. Нет, папа, все нормально. А я вижу, что что-то случилось.
1: А
2: что
1: может
2: что-то
1: быть,
2: не
1: ты
2: так.
1: Надумываешь себе?
2: Возможно, но... Ну, как бы, я же давно знаю своего ребенка. И я вижу,
1: лет.
2: Да, как минимум. И я же вижу, что с ним что-то происходит. Вот как быть в этой ситуации? Не спрашивать вообще у него, ждать, когда сам придет и что-то расскажет.
3: Или наоборот как-то. Там можно разные варианты попробовать, на самом деле, да. Я говорю, что мы можем, например, такой запасной аэродром всегда оставлять, да, что как только ты готов будешь прям, ну, говорить этот текст, как только ты готов будешь рассказать, я здесь. Ну, в смысле, я в доступе, я вот он, да. И я готов тебя выслушать, я готов тебе помочь. Посмотрим, какие варианты могут быть, да, чего можно сделать. Или может быть такой вариант, что иногда молодые люди, подростки не готовы, или у них слов не хватает, или они не могут это сформулировать. И тогда можно предложить им такой вариант, что я буду задавать наводящие вопросы. Это называется организационная помощь, да, такая стимулирующая. Вы задаете вопросы, это чего касается, например, это вот этого касается. И перечисляете там отношения со сверстниками, или это где-то с учебой проблемы, да, что-то какие-то проблемы там, я не знаю, с какими-то веществами там, или еще что-то. И тогда, ну, и прям сразу предупреждать, что бы ты ни сказал, я себя держу в руках. Вот. Мы про все, потому что...
2: Смотрите, и держать себя, соответственно, в руках.
3: И действительно держать себя в этих самых руках, потому что, дорогие мои родители, дело в том, что наша чрезмерная эмоциональная реакция может отпугивать детей, да? Потому что мы им говорим, мы правда можем честно в этот момент говорить и верить искренне в то, что мы говорим. Приди ко мне, расскажи, когда тебе сложно.
2: Я тебе помогу, когда, и не поругаю, да?
3: Но когда подросток приходит и
1: с
3: рассказывает,
1: реальными вещами.
3: Первое, что мы делаем, мы начинаем на него орать, агрессировать, да, потому что это, ну, как бы такая
2: эмоции
3: нормальная история, да. У нас довольно часто мы из страха в злость перебегаем. Ну, это правда так. В страхе очень сложно удерживаться. Нам проще, нашей психике проще вот в злость перескочить, и тогда мы начинаем плескать вот этим всем, но при этом мы же как будто бы на словах гарантировали подростку,
2: защиту,
3: что будет безопасно. И сами же нарушаем это обещание.
1: И вот
3: и
1: потерянное
3: тогда,
1: доверие.
3: Вот оно, доверие исчезло.
1: То есть, когда ты говоришь в любой непонятной ситуации, что бы ни случилось, ты навсегда мой ребенок, и вот навсегда твой ребенок приходит к тебе, а ты...
3: Да. А еще, не дай бог, руку там поднимешь, да, или чего-то лишишь его. Я, ну, как сказать, я не говорю, что вообще санкций не должно быть для подростков, потому что подростки разные бывают. И поступки, и проступки у них
2: бывают
3: разные. Да, вот здесь важное место. Но при этом... Первая наша реакция должна быть действительно, ну, принимающей.
1: Поддерживающей.
3: Да, ну, то есть прийти, рассказать, что было безопасно. И тогда в безопасное возвращаются.
1: Но вообще, конечно, это тоже действительно титанический труд. Вот сколько бы мы про это ни говорили, титанический труд для обеих сторон.
3: Конечно.
1: Как для ребенка, так и для родителя. Потому что действительно ситуации могут быть разными. И ты же, как родитель, ты же идеализируешь этого маленького человечка.
3: Да.
1: Ты
3: а
1: же
3: он
1: понимаешь,
3: растет.
1: Ты же понимаешь, что он самый лучший, чтобы он там не сделал, все классно, все здорово. Слушайте, а как вот в этой ситуации быть? Когда первая реакция — это ор, или там, не знаю, там какие-то оскорбления, не дай бог, или там поднятые руки, там, или еще что-то. И вот проходит какое-то время, ребенок там в одну сторону, родитель в другую сторону. Вот как быстро родителю надо идти на контакт с ребенком после того, как он же это доверие и уронил?
3: Смотрите, там два критерия. Первый критерий – самому успокоиться, да, и проследить за этим состоянием, чтобы я, ну там, выдохнул, я понимал бы, что я себя контролирую, я буду говорить и не начну снова орать, что-то швырять или еще что-то делать в таком духе, да? Это первый критерий. Второй. Посмотреть, а что с подростком? Если он все еще фыркает, он не готов, он все еще злится и обижен, тогда дать еще какое-то время.
2: То есть ему тоже надо выдохнуть?
3: Ну, в смысле, он тоже живой, он тоже чувствуем, что же мы их его лишаем-то? Они же есть. И вот надо сказать, что после конфликта у всех разное вот это время, когда успокоиться надо. Даже если конфликт разрешен, даже если разрешен, всем какое-то время надо. И оно разное. Кому-то хватает 5 минут, говорит он, я не могу долго быть там, не общаясь.
2: Обижаться, да.
3: Кто-то может, там, я не знаю, неделю промолчать, кто-то день, нужно ему там в себя прийти, успокоиться.
1: Ну, в общем, все разные.
3: Но здесь важно договариваться, то есть прям вот создавать вот эти прецеденты, когда говоришь, да, милый, когда ты успокоишься, пожалуйста, маякни мне, я здесь. Я все еще здесь, я готов с тобой быть в контакте, разговаривать. Давай договоримся, будем договариваться, что-то решать.
1: Продолжим разговор в следующем часе.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости, новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра вновь отметила своих спортивных героев. Сегодня Урай станет региональным эпицентром 5-го международного фестиваля детства и юности движения первых. Сургут примет сразу два значимых бильярдных турнира. В атмосфере праздника и гордости в Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске прошла 30-я церемония «Спортивная элита Югры». Были названы имена тех, кто в 2025 году достиг наивысших результатов. Югорские атлеты продемонстрировали невероятную силу духа и мастерство, завоевав более 3300 медалей. Ознаменовался год и рекордным количеством спортивных событий. В регионе провели свыше 800 мероприятий. В ходе торжественной церемонии были отмечены 116 человек и команд, внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта. Особое внимание уделили будущему. 30 юных дарований пополнили почетный список «Золотой резерв югорского спорта». Глава региона Руслан Кухарук подчеркнул, что награжденные – это не только выдающиеся атлеты, но и люди, чьи заслуги и пример вдохновляют и объединяют граждан. Среди лауреатов в олимпийских дисциплинах – Павел Котов, грибной слалом, и Заурбек Сидаков, спортивная борьба. Прорывом года признана биатлонистка Виктория Митяева. Абсолютным лидером стал двукратный чемпион Сурдлимпийских игр Ардашер Мумиджанов. Также были отмечены герои хоккейной арены, команда Ассоциации Академия хоккея «Югра», ставшая чемпионом России в ВХЛ. С теплыми словами и искренними пожеланиями губернатор Югры Руслан Кухарук накануне обратился к Александру Васильевичу Филипенко, первому руководителю нашего региона и почетному гражданину по случаю его дня рождения. Глава округа подчеркнул, что вклад Александра Васильевича в развитие Югры поистине неоценим. И его решения продолжают формировать будущее региона. Руслан Кухарук отметил, что именно Александр Васильевич смог донести до каждого главное. Югра – это наш общий дом, и его строительство требует совместных усилий. Под его мудрым руководством регион не только обрел четкое экономическое видение и укрепил социальную базу, но и сформировал ценный кадровый потенциал, ставший опорой для дальнейших достижений. Особо губернатор выделил приверженность Александра Васильевича идее, что развитие нефтегазовой отрасли должно быть неразрывно связано с заботой о благосостоянии каждого северянина. Руслан Кухарук пожелал Александру Филипенко крепкого здоровья, душевной бодрости и личного счастья, а также заверил, что поддержка и признательность жителей Югры всегда будут с ним. Сегодня Югра станет частью грандиозного события 5-го международного фестиваля детства и юности движения первых. Главным региональным центром притяжения станет Урай. Праздник развернется на площади первооткрывателей Шаимской нефти. 49 интерактивных зон предложат ребятам увлекательные мастер-классы, командные состязания, зажигательные флешмобы и интересные беседы. Откроет фестиваль губернатор Югры Руслан Кухарук. Музыкальное настроение будут создавать кавер-группа «Виа Друзья» и специальный гость Хабиб. Стоит отметить, что мероприятие объединит участников со всего округа. Например, свои познавательные и развлекательные площадки представят колледжи Нягани, Советского и Междуреченского, Ханты-Мансийская государственная медакадемия и мастерская талантов «Сибириус». Отмечу, праздник приурочен ко Дню защиты детей и пройдет одновременно во всех 89 регионах России. В этом году ключевая концепция фестиваля звучит как «Сила единства, энергия детства, время открытий». И последнее. Сургут готовится принять два грандиозных бильярдных события. С 1 по 5 июня в СК «Премьер-арена» развернется настоящая битва за звание чемпиона России по свободной пирамиде. Свое мастерство продемонстрируют около сотни отечественных мастеров КИЭ. Победители национальных стартов выйдут на международную арену. С 7 по 12 июня в Сургут превратится в центр притяжения для бильярдистов со всего света. Более 100 выдающихся спортсменов из 20 стран, включая Францию, Германию, Индию, Кению, Испанию, Сербию и Словакию сразятся за мировую корону. Понаблюдать за увлекательными поединками смогут все желающие. Вход свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Здесь. Радио Югра.
0: 9:05. 1 июня. Сегодня понедельник. Николай Авдонин.
4: Даша Кузнецова.
0: И Елена Зинова. Все мы в одной студии. Доброе утро.
2: Доброе.
0: И сегодня по делу говорим, о важном говорим. Выясняем, кому из близких больше всего доверяет ваш ребенок. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И, как мне кажется, переходим к одной из самых интересных частей сегодняшнего разговора. То вот было у нас доверие, то вот эта перестройка организма, когда вот этот пубертат и все остальное. То есть вместе там взрослеем с ребенком и все остальное. А теперь самое интересное, считаю, надо затронуть, это все-таки...
4: По поводу лжи, да. Вранья. Вот это, кстати, у меня вот большая проблема с этим. В смысле, не я... Не я не могу не врать. А вот я никак не могу объяснить своему сыну. Ну, раньше это было такое, сейчас уже, слава богу, отошло, это он повзрослел. Я всегда говорил про то, что я тебя ругаю только в том случае, если ты мне врешь. Если ты мне пришел и сказал, что у тебя двойка, но это на самом деле так, я никогда его не ругал ни за двойки, ни за какие-то провинности, если он сам приходил и об этом говорил. И я никак не мог добиться того, чтобы искоренить эту ложь.
0: Вот
4: то есть он врал, скрывал, чего-то боялся, хотя вообще, на самом деле, я ни разу в жизни руку не поднимал на ребенка.
0: Ну вот, Лен, это говорит о чем? Больше о недоверии ребенка к родителю,
4: о страхе,
0: вот о чем все-таки больше это говорит?
5: Мне кажется, и про другое, и про второе можно говорить. И, ну, эта
4: и
5: история,
4: про компот.
5: И про компот еще тоже может быть. Что причины могут быть разные. Ну, гипотетически, может быть, что... Не ты его ругал, кто-то другой ругал, и у него какая-то история там про слияние некоторое, да, что вот там, раз меня кто-то ругал, и этот тоже может поругать, хотя он мне говорит, что нет.
4: То есть причина следствия есть.
5: Возможно, может быть, какая-то была история, когда вы про что-то ругались, и у него как-то это схлопнуло, что ты все-таки ругался, да, и тогда вот он как-то это все, ну, распространяет на все возможные случаи, когда он приходит. Возможно, ему стыдно очень, и стыда многие вещи люди тоже могут, ну, замалчивать, то есть не говорить про это, да, и доводить до какого-то критического состояния, когда уже не молчать.
0: Невозможно.
5: Не молчать невозможно, нужно говорить, и тогда там уже все запущено, все плохо, и очень сложно с этим разбираться, с ситуацией, которая усугубилась значительно, да, нежели вначале бы человек сказал, да, поэтому там много причин, может быть, на самом деле, это нужно каждый раз индивидуально рассматривать. А про ложь хочу сказать, что, ну, на самом деле, вот это не мое мнение, ну, в смысле, это не только мое мнение, это мнение вообще психологов ведущих, что... ложь, которая появляется в старшем дошкольном возрасте, это, во-первых, признак развития воображения, то есть, ну, это такое фантазии, да, вот когда воображение развивается, и вот он начинает там, а я там нашел там, я не знаю, там, миллион, пошел, миллион
0: нашел,
5: купил, да, и вот он искренне верит в этот момент, да, и он фантазирует, то есть, в принципе, можно это дело развивать действительно, ну, то есть, предлагать им какие-то истории сочинять, рисовать какие-то книжки, малышки на эту тему и так далее, да.
4: В мирное русло направлять эту энергию.
5: Да, энергию атома в мирное русло, это первая история. Вторая история, что они начинают лгать уже осознанно, когда боятся действительно наказания, порицания какого-то, да? И вот здесь очень важное место. Действительно, мы про это сегодня говорили, что наказание должно быть выносимо. Да, неприятное, но должно быть выносимо. То есть оно должно быть соразмерно
4: проступку.
5: Да, потому что если мы наказываем слишком сильно, тогда действительно будет закрепляться эта история, что вот меня в прошлый раз очень сильно наказали.
0: Поэтому лучше я промолчу.
5: Я не буду говорить, я признаваться не буду. Есть еще важный нюанс, когда дети думают, что, ну, в силу ограниченности опыта жизненного и знания о жизни вообще, да, они могут думать, что я вот обману, никто ничего не видит. У них вообще же есть эта история, да, что они прячутся за занавеской там. Ноги видно, да, и думают, что их никто не видит. А я в домике. Поэтому здесь про ложь, если говорить, они думают, что если они обманывают, их никто не будет обманывать. И тогда здесь очень прямые аналогии можно проводить. Слушай, если ты меня обманываешь, и мне неприятно от этого, то просто, если ты готов к этому, мы будем тогда взаимными. Я тоже тебя буду обманывать.
0: Мы продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра. Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 14 минут. 1 июня, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями и возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 17, в Сургуте и Нижневартовске 24 градуса тепла, в Тюмени плюс 21. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме в течение дня воздух прогреется до 23 градусов, в Югорске и Советском плюс 13, в Нягане, Урае и Междуреченском 15 градусов, выше 0, в Белоярском и Березово плюс 19. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 16, в Сургуте и Нижневартовске 20 градусов тепла, в Тюмени плюс 13. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:18. Мы продолжаем разговор и выясняем сегодня, кому из близких больше всего доверяет ваш ребенок. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Присоединяйтесь к нашей беседе. Психолог Елена Зинова у нас сегодня в студии. Мы должны все-таки еще чуть поглубже, что ли,
2: Про вранье и про ложь поговорить.
1: Да. И вот ты уже как-то вскользь упомянула, что да, вот дети, когда начинают там обманывать, они там рисуют какую-то себе классную картинку и верят искренне в это, все здорово. Вот она, детская ложь.
2: Для воображения развития, да, вроде, да, как, да, полезная.
1: И когда там маленький ребенок, там, знаешь, что вижу, то пою, это понятно, там, да, ага. Но вот как отличить вот эту как будто бы безобидную детскую ложь, которая, ну что ли, с проверкой границ связана, да, что будет, если я сейчас совру, да, от лжи, которая порождена, ну, не знаю, страхом, страхом наказания или вот недоверием к взрослому. Вот есть какое-то отличие? Я понимаю, что это страхом наказания или вот недоверием к взрослому. Вот есть какое-то отличие? Я понимаю, что это, скорее всего, будет...

0: В принципе, наверное, еще ложь, которая связана с развитием воображения, это как раз вот она не связана с тем, что он там...
1: Боится чего-то, например.
0: Да, да, чего-то боится. Он просто хочет чего-то такое пофантазировать, ему захотелось прямо сейчас, да? И там много удовольствия в этом. Mm-hmm. Ну, вот когда ребенок это сочиняет, прям можно посмотреть на него, да, понаблюдать за ним, что это прям вот в удовольствие делается.
1: Ну, он и как правило, это же... вещи, да, вот он же рассказывает.
0: Может быть,
1: чем-то.
0: Хвастовство какое-нибудь, да, что вот, а у меня вот это, или то случилось, или еще что-то у меня там, я вот это могу делать, да. И, в принципе, и то, и другое, оно проверяемо на самом деле. Ну, то есть, любая ложь, она проверяемая, да. Поэтому, ну, просто говорить с ребенком об этих вещах, что ты знаешь, вот, все, что ты рассказываешь, в принципе, давай сейчас посмотрим, а как это? А так это или нет? Давай вместе проверим тогда, да?
1: Ага, вывести на чистую воду его сразу же.
0: Да, почему
1: нет? А стоит ли это делать, если, ну, это вот действительно такая безобидная совершенно ложь, когда, не знаю, я там рассказывал сказки, интересные, он понял, что это здорово, и давай я сам попробую сочинить сказку. Понятно, что это не сказка, он рассказывает про себя, и вроде как врет, и это воображение. Стоит ли его в этот момент выводить на чистую воду? Ну, или поддержать
0: его? Если за этим не стоит ничего такого, действительно, что скрывается какая-то там страшная, неприятная информация, тогда, ну, можно, если там попробовать, а покажи там, а где это, да, то есть он не показывает, тогда, а, так ты придумал это, ну, давай тогда я там, ну, можно в игру эту включиться.
2: Я правильно понимаю, что это касается детей, ну наверное, маленьких. Дошкольного возраста,
0: да,
2: какого-то.
0: Да, чаще всего.
2: Но ведь есть, ведь дети же растут, имеют свойство расти, и ложь становится совершенно другой. И, ну, скажем, когда начинают придумывать истории из серии, там, ой, они меня там обижают, или они там еще что-то, это будет говорить о том, что этому человеку не хватает внимания, или это рисование какой-то красивой картины мира, которой не хватает в семье. Вот здесь же тоже надо отличить родителю, что происходит.
0: Да.
2: Я правильно понимаю?
0: Да, и все. Тогда проверять, да. Вот опять мы приходим в это место. Если мы понимаем, что это не про удовольствие вот этого, да, когда я просто что-то насочинять могу, а я про то, что там я боюсь быть непринятым, да, или там, ну, допустим, я что-то сочиняю себе, что у меня там понтовый телефон,
2: да,
0: какой-то,
2: да, да,
0: или еще что-то.
1: Приукрашаю себя.
0: Приукрашаю вроде, себя. Тогда вот это вот место, правда, ну, понаблюдать, это не про удовольствие, а про страх. И это совсем другие ощущения.
1: А может ли это быть страх, ну, не знаю, остаться, ну, как, не знаю, безвестным, никому не интересным, без друзей и все прочее?
2: Да. То есть здесь, да, тоже должно быть полное включение родителей, вовлеченность, что ли, да, в эту ложь, и не ругать ни в коем случае, и не ухмыляться.
0: Разбираться с причинами, разбираться.
2: Продолжим разговор через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны — это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
14: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
15: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 24 минуты, и мы продолжаем разговор. У нас тут было сообщение от Евгения, который подал классную идею для разговора. Да, говорит о том, что когда родился первый сын, договорились с женой, никогда не ставит ребенка перед выбором, кто из родителей лучше и кого он больше любит. И вот, собственно, да. Но ведь, наверное, все-таки случаются такие моменты, когда ребенок одному из родителей доверяет больше, чем другому. Вот здесь это такой тяжелый, мне кажется, очень такой момент выстраивания доверия в паре, но при этом не обесценивать друг друга и при этом не перетягивать ребенка, как знамя красное. Вот как вести себя родителям в этой ситуации, и надо ли влезать, вот если, ну, слушайте, ну, бывает же такое, да, ой, да я там ближе к папе, ой, да я там ближе к маме.
3: Но мне вот было очень обидно, например, когда сын живет со мной, и в один прекрасный момент он пришел к школьному психологу, и она мне потом рассказала, что он сказал, что маме доверяет больше. Мне было очень обидно, что живет он со мной, воспитываю его я, а доверие все-таки к маме больше.
2: Вот в этой ситуации как быть и родителям, и детям?
4: Смотрите, там версии разные могут быть, почему второму не доверяет или меньше доверяет, да, потому что может быть, что этот человек более строгий, ну, давайте так, который может наказывать, санкции накладывать, который может иметь взрывной темперамент и кричать, и вот это все то, что мы сегодня описывали. Это одна история. Вторая история, почему доверяет какому-то одному родителю, это гендерная история может быть, потому что, допустим, девочке проще прийти и какие-то, допустим, девчачьи дела
2: маме рассказать.
4: Мальчику проще прийти и рассказать папе про какие-то вещи, да, или там, ну, поняли, да?
2: Ну, да,
4: или,
2: да,
4: может быть, не папе, там, я не знаю, там, дедушке,
2: ну, неважно,
4: дяде, может быть, там, старшему
2: человеку
4: брату.
2: Одинакового пола, так?
4: Одного пола. Да, здесь тоже такая история может быть. Может быть, история про то, что это какая-то игра в семье, да, про то, что, ну, там, кто-то добрый, кто-то злой полицейский, уж простите за такую метафору, да?
2: Ну, типа, только маме не говори.
3: Ну, может, они
2: типа
3: в это не играют, на самом деле.
4: Ну, это может быть бессознательная игра, то есть это не так, что мы прям сели, договорились, мы вот так играем. Нет, это может быть совершенно бессознательная история, но, тем не менее, это так может быть, да? То есть, по идее, мама тоже, как будто, может быть, допустим, которые пришли, секрет рассказали, тоже какие-то воспитательные функции выполнять, и она тоже будет впрягаться и что-то делать, и решать ситуацию, да? И у нее будет роль такая смягчителя и доносителя информации до второго родителя, да, в той форме, чтобы он никого, простите, не поубивал, да, вот эта вот история. То есть там может быть вот разная игра. Может, родители про одно и то же, да, но просто у них подходы разные. Тут вот такое, нужно смотреть и разбираться на самом деле, как это все. На самом деле, если говорим про более-менее здоровые отношения в семье, то это, как правило, ну, достаточно много люди друг про друга знают.
3: А вот как быть в этом случае, когда вот Даша сказала, что типа папе не говори или маме не говори, не подорвет ли это доверие ребенка, если я все-таки расскажу, а как мы знаем, все тайное всегда становится явным, он узнает, что я на самом деле просьбу этой пренебрег и маме рассказал.
4: Смотрите, есть вариант, ну, скажем так, предупредить ребенка, когда приходит, он делится и просит, чтобы второму родителю не доносили, честно сказать, что, ты знаешь, я не могу про это не сказать. Ну, потому что это могут быть финансовые какие-то вопросы.
2: Ну, потому что
4: там,
2: мы семья, в конце концов, да?
4: Потому что мы семья,
3: это
4: да?
3: Хорошо,
4: я могу, там, допустим, часть какой-то информации, всю не говорить, часть доносить, как психолог тот же, он же не все выносит с консультации. Он говорит какие-то важные вещи, которые подросток разрешает выносить, да?
2: Крючочки такие.
4: Контакт такой существует, на самом деле, при работе. И есть еще такой важный момент, когда, ну, допустим, предложить подростку, что давай сделаем так, мы сядем все вместе за стол переговоров,
2: я не знаю, обсудим.
4: Я вкусный ужин приготовлю, и мы поговорим, ты скажешь, я буду тебя страховать.
2: Вроде я
3: защищу
2: на твоей стороне.
3: Тебя,
4: да, я буду рядом, и я буду там, ну, если что, буду там.
3: Если что, у меня скалка.
4: Или так.
3: Я тебя защищу, да.
4: Да, ну там, или буду говорить так.
2: Спокойнее,
4: милый, да, давай выдыхаем. Все, или там я буду его отвлекать на какое-то время, пока он успокаивается.
3: А ты убегай.
4: А ты, да.
3: И неделю домой не приходи, я батю знаю.
4: Но пойдешь жить к бабушке. Да, поэтому вот, ну, то есть разные варианты могут быть про то, как все-таки пытаться это делать, ну, скажем так, если это правда очень важная информация, которую нужно обсуждать всей семьей.
2: Вместе, да.
4: Ну, там какие-то гендерные вопросы, я не знаю, там по поводу начала...
2: Отношений каких-то там
4: месячных, влюбленность и так далее. Правда, это может девочка с мамой обсуждать, там
3: и
4: папа
3: папе
4: может быть
3: совершенно не обязательно.
4: Ну, папа может быть в курсе, там сказать, ну,
2: просто
4: ну,
2: зачем,
4: вообще
2: да?
4: В некоторых народностях делают прям праздники, да, которые, собственно, инициации такие происходят, когда все дружно про это говорят и радуются этому.
2: Ну, всем классно.
4: Но это опять, это очень по-разному у людей бывает.
2: Давайте завершим разговор уже. Лен, один совет, который ты точно можешь дать родителям, которые хотят, чтобы ребенок им доверял, не боялся и ошибиться там, да, и всегда знал, что его защитят и не подавят личность. Один, только быстренько.
4: Давайте быстро, если то любите их и любите себя. Вот эта история про то, чтобы все-таки и им позволять быть, и себе позволять быть живыми и бережно с доверием детей обращаться.
2: Прекрасно. Елена Зинова, психолог в студии была. Лен, спасибо, что пришла. С праздником тебя, как родителя.
4: Спасибо вас
2: как
4: всех.
2: Мать и с днем защиты детей, да. Родителей, с днем молока, да. С летом началом. В общем, спасибо, что пришла. Пока.
4: Всем
3: всего
4: пока,
3: доброго.
4: Да, всего хорошего дня.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра вновь отметила своих спортивных героев. Сегодня Урай станет региональным эпицентром 5-го международного фестиваля детства и юности движения первых. Сургут примет сразу 2 значимых бильярдных турнира. В атмосфере праздника и гордости в Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске прошла 30-я церемония «Спортивная элита Югры». Были названы имена тех, кто в 2025 году достиг наивысших результатов. Югорские атлеты продемонстрировали невероятную силу духа и мастерство, завоевав более 3300 медалей. Ознаменовался год и рекордным количеством спортивных событий. В регионе провели свыше 800 мероприятий. В ходе торжественной церемонии были отмечены 116 человек и команд, внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта. Особое внимание уделили будущему. 30 юных дарований пополнили почетный список «Золотой резерв югорского спорта». Глава региона Руслан Кухарук подчеркнул, что награжденные – это не только выдающиеся атлеты, но и люди, чьи заслуги и пример вдохновляют и объединяют граждан. Среди лауреатов в олимпийских дисциплинах Павел Котов – грибной слалом и Заурбек Сидаков – спортивная борьба. Прорывом года признана биатлонистка Виктория Митяева. Абсолютным лидером стал двукратный чемпион Сурдлимпийских игр Ардашир Мумиджанов. Также были отмечены герои хоккейной арены, команда Ассоциации Академия Хоккея «Югра», ставшая чемпионом России в ВХЛ. С теплыми словами и искренними пожеланиями губернатор Югры Руслан Кухарук накануне обратился к Александру Васильевичу Филипенко, первому руководителю нашего региона и почетному гражданину по случаю его дня рождения. Глава округа подчеркнул, что вклад Александра Васильевича в развитие Югры поистине неоценим. И его решения продолжают формировать будущее региона. Руслан Кухарук отметил, что именно Александр Васильевич смог донести до каждого главное. Югра – это наш общий дом, и его строительство требует совместно усилий. Под его мудрым руководством регион не только обрел четкое экономическое видение и укрепил социальную базу, но и сформировал ценный кадровый потенциал, ставший опорой для дальнейших достижений. Особо губернатор выделил приверженность Александра Васильевича идее, что развитие нефтегазовой отрасли должно быть неразрывно связано с заботой о благосостоянии каждого северянина. Руслан Кухарук пожелал Александру Филипенко крепкого здоровья, душевной бодрости и личного счастья, а также заверил, что поддержка и признательность жителей Югры всегда будут с ним. Сегодня Югра станет частью грандиозного события 5-го международного фестиваля детства и юности движения первых. Главным региональным центром притяжения станет Урай. Праздник развернется на площади первооткрывателей Шаимской нефти. 49 интерактивных зон предложат ребятам увлекательные мастер-классы, командные состязания, зажигательные флешмобы и интересные беседы. Откроет фестиваль губернатор Югры Руслан Кухарук. Музыкальное настроение будут создавать кавер-группа «Виа Друзья» и специальный гость Хабиб. Стоит отметить, что мероприятие объединит участников со всего округа. Например, свои познавательные и развлекательные площадки представят колледжи Нягани, Советского и Междуреченского, Ханты-Мансийская государственная медакадемия и мастерская талантов «Сибириус». Отмечу, праздник приурочен ко Дню защиты детей и пройдет одновременно во всех 89 регионах России. В этом году ключевая концепция фестиваля звучит как «Сила единства, энергия детства, время открытий». И последнее. Сургут готовится принять два грандиозных бильярдных события. С 1 по 5 июня в СК «Премьер-арена» развернется настоящая битва за звание чемпиона России по свободной пирамиде. Свое мастерство продемонстрируют около сотни отечественных мастеров Киа. Победители национальных стартов выйдут на международную арену. С 7 по 12 июня в Сургут превратится в центр притяжения для бильярдистов со всего света. Более 100 выдающихся спортсменов из 20 стран, включая Францию, Германию, Индию, Кению, Испанию, Сербию и Словакию, сразятся за мировую корону. Понаблюдать за увлекательными поединками смогут все желающие. Вход свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 9 часов 38 минут. Сегодня 1 июня, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 17, в Сургуте и Нижневартовске 24 градуса тепла, в Тюмени плюс 21. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 23 градуса выше нуля, в Югорске и Советском плюс 13, в Нягане, Урае и Междуреченском столб термометра поднимется на 15 градусов выше нулевой отметки, в Белоярском и Березово 19 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 16, в Сургуте и Нижневартовске плюс 20, в Тюмени 13 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Каждый день, утром и вечером,
3: в жару и холод,
4: вы видите нас, но не всегда замечаете.
5: Мы здесь, мы стоим у перехода,
6: мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
7: Водители, пропустите пешеходов, они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:47. Овны, сегодня у вас значительно прибавится энергии и сил на новые дела.
1: Тельцы, помните, все ваши труды не напрасны, на них всегда обращают внимание. Сегодня вас точно заметят.
0: Близнецы, звезды советуют визуализировать свое прекрасное будущее только после упорной работы.
1: Раки, сегодня осуществление даже самых смелых планов не будет проблемой. Вселенная на вашей стороне.
0: Львы, сегодня чем меньше вы будете из-за всего переживать, тем удачнее сложится день.
1: Девы, звезды говорят, что если вы сейчас находитесь с кем-то в ссоре, то будет лучше помириться.
0: Весы, у вас сегодня будет очень много дел, но энергии у вас будет еще больше. Вы все сможете и все успеете.
1: Скорпионы, сегодня окружающие станут заложниками вашего обаяния, так что пользуйтесь этим.
0: Стрельцы, сегодня не лучший день, чтобы что-то начинать или бросать, поэтому оставьте это до завтра, а лучше до послезавтра.
1: Козероги, не ругайтесь сегодня с близкими, они тоже имеют право на плохое настроение.
0: Водолеи, кажется, кто-то долго не был в отпуске, поэтому пора это исправлять. Изучите маршруты и приступайте к покупке билетов.
1: Рыбы, отличный день для новых знакомств. Сегодня вы неотразимы.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 55 минут. Быстренько сейчас итоги разговора сегодняшнего подведем. 70% голосов сегодня на вопрос, кому из близких больше всего доверяет ваш ребенок. 70% у мамы, 20% у папы и 10% у брата и сестры. У дедушки и бабушки сегодня
2: вообще 0%
1: голосов. Мы все утро сегодня с психологом говорили. Елена Зинова сегодня рассказала нам о доверии, о такой хрупкой, но такой ценной нити, которая связывает родителей и детей, о том, что ложь, например, это не всегда попытка скрыть правду, а даже часто такое может быть, что это крик о помощи, что ли, или страх быть непонятым, да. И из сегодняшнего разговора я все-таки вынесла, что защищать ребенка можно по-разному. Не только ограждая от каких-то опасностей, ну, тут, скажем, горячо, тут холодно, упадешь там или еще что-то, да, но и все-таки давать право на ошибку обязательно нужно, поддерживать, когда он падает, и верить в него, даже тогда, когда он сам в себя не верит, понимаешь? Ну, то есть вот не смеяться над его какими-то, не высмеивать его какие-то, ну, неудачи, что ли, да, а наоборот поддерживать так, чтобы все дороги были потом открыты.
2: Ну, вообще, это странная позиция, когда родители высмеивают какие-то, ну, не знаю, недостатки, когда что-то не получилось у ребенка, его недочеты какие-то. Это очень
1: всякое
2: странно,
1: бывает.
2: И, на мой взгляд, это очень инфантильно.
1: Но
2: я для себя понимаю, вот из года в год своей жизни, я понимаю, что все, что, каким образом ты можешь договориться с ребенком, это только через любовь. Если не работает там свой пример, не работает разговор, ну, не выходит он никак на разговор. Только любовью и доверием. Вот и все.
1: Согласна абсолютно.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Руслан Кухарук поздравил юных югорчан с Днем защиты детей. Сегодня Урай станет региональным эпицентром 5-го международного фестиваля детства и юности движения «Первых». Сургут примет сразу два значимых бильярдных турнира. Губернатор Югры поздравил юных жителей округа с Днем защиты детей. Руслан Кухарук пожелал им дней полных радости, смеха и удивительных открытий. Особое внимание было уделено предстоящему лету, которое, по мнению главы региона, должно стать временем ярких впечатлений, новых знакомств и незабываемых приключений. В продолжение темы детской активности и интереса к миру, Руслан Кухарук принял приглашение от движения «Первых» и стал участником детской пресс-конференции. Юные корреспонденты смогли задать главе региона самые разнообразные вопросы, проводя интересные параллели между взрослой работой и школьной жизнью. Вместе они искали ответы на вопросы о сходстве совещаний и родительских собраний, о возможности получения двоек за невыполненное домашнее задание у госслужащих и о способах справиться с волнением перед важными выступлениями. Отмечу, всю пресс-конференцию можно посмотреть, перейдя по ссылке, размещенной в соцсетях губернатора Югры. Сегодня Югра станет частью грандиозного события 5-го международного фестиваля детства и юности движения «Первых». Главным региональным центром притяжения станет Урай. Праздник развернется на площади первооткрывателей Шаимской нефти. 49 интерактивных зон предложат ребятам увлекательные мастер-классы, командные состязания, зажигательные флешмобы и интересные беседы. Откроет фестиваль губернатор Югры Руслан Кухарук. Музыкальное настроение будут создавать кавер-группа «Виа Друзья» и специальный гость Хабиб. Стоит отметить, что мероприятие объединит участников со всего округа. Например, свои познавательные и развлекательные площадки представят колледжи Нягани, Советского и Междуреченского, Ханты-Мансийская государственная медакадемия и мастерская талантов «Сибириус». Отмечу, праздник приурочен ко Дню защиты детей и пройдет одновременно во всех 89 регионах России. В этом году ключевая концепция фестиваля звучит как «Сила единства, энергия детства, время открытий». Знаковое событие произошло накануне в Ханты-Мансийске. Два пассажирских теплохода получили новые имена, став символом уважения к людям, навсегда вписавшим себя в историю региона. Церемония прошла на обновленном речном вокзале столицы округа. Теперь «Метеор-120Р2» будет носить имя первого губернатора Югры Александра Васильевича Филипенко. Этот выбор особенно символичен, ведь накануне ему исполнилось 76 лет. Второе судно «Валдай-45Р2» получило имя Евгения Шашкова, потомственного речника, посвятившего свою жизнь развитию флота и обеспечению его надежной работы. Под звуки музыки, исполненные ансамблем «Млада» и духовым оркестром «Сибирь-Брас», на теплоходах были подняты государственные флаги. И последнее. Сургут готовится принять два грандиозных бильярдных события. С 1 по 5 июня в СК «Премьер-арена» развернется настоящая битва за звание чемпиона России по свободной пирамиде. Свое мастерство продемонстрируют около сотни отечественных мастеров «Кия». Победители национальных стартов выйдут на международную арену. С 7 по 12 июня в Сургут превратится в центр притяжения для бильярдистов со всего света. Более 100 выдающихся спортсменов из 20 стран, включая Францию, Германию, Индию, Кению, Испанию, Сербию и Словакию, сразятся за мировую корону. Понаблюдать за увлекательными поединками смогут все желающие. Вход свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:05. 1 июня. Сегодня лето началось. Понедельник, новая рабочая неделя. Николаев Донин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. И я же вот некоторое время назад говорила о том, что о чем-нибудь подумаешь, и вот оно, пожалуйста, тебе потом информация всякая
5: появляется.
0: Да. И тут совершенно нечаянно мне стала попадаться информация про космос всякий. Да. Причем ее не интересовалась им. Ну, как бы попадает и попадает. И тут, значит, исследование одного какого-то жителя Москвы, который утверждает, что невооруженным глазом, взглядом, и без каких-либо специальных устройств можно увидеть Сатурн. Что вроде Сатурн, он достаточно близко, наверное. И даже можно кольца Сатурна увидеть. И даже если у тебя всего лишь там небольшенький какой-то бинокль, ну, чуть ли не 2, театральный, да, что-нибудь такое, да, и ты, значит, можешь увидеть этот Сатурн. Он даже рассказывает, где нужно встать, и как нужно куда смотреть, да, и он даже показывает видео, что вот, смотрите, у меня маленький биноклик, и вот они, кольца Сатурна, я думаю, ну неужели? Давай читать, значит, дальше. И там разоблачения всякие, что ты гонишь и все остальное, прям, что ты такое говоришь, у меня там вот такой вот
5: телескоп,
0: ничего не видно, да. Но он говорит, что лето — это время, когда как раз очень много всяких астрономических событий, особенно в июне. И вот буквально 9-го, что ли, числа, да, 9 июня у нас здесь, на нашем, в нашем полушарии, получается, на нашем небе ночном, ожидается сближение Венеры и Юпитера. И можно будет это наблюдать как раз-таки в сумеречном небе.
5: Невооруженным глазом?
0: Ну, вроде как, да. И это вроде обещает стать главным астрономическим явлением июня. И две планеты окажутся настолько рядом, и это будет настолько хорошо видно на вечернем небе, как раз-таки невооруженным глазом. Но рассматривается смотреть в деталях это уникальное событие, конечно, лучше с помощью бинокля или телескопа. Если не успеешь 9 июня, бегом беги к 15-му. Там к этим двум планетам присоединится еще Меркурий. У них там просто вечеринка.
5: Между собой какой-то,
0: да. Если ты к 15-му не успеешь ни телескоп приобрести, ни глаза как-то настроить, успевай к 17-му. Там Луна, которая будет расположена между Венерой и Юпитером. То есть это некий такой маленький парадик планет получится, да? Ну, а 21 июня мы все знаем, что у нас летнее солнцестояние. Это самый длинный день в году. Ну и завершит месяц полнолуние 30 июня. Кроме того, первый месяц лета — это время, когда на небе обычно появляются серебристые облака. Это такие высотные облака, которые солнцем подсвечиваются, которые очень низко.
5: Классно, очень красиво смотрится.
0: Не очень низко, да, за горизонтом находится. Ну и говорят, что в северном направлении, ближе к полуночи, лучше всего наблюдать такие облака. У нас закаты потрясающей красоты. Я знаю место здесь, в Ханты-Мансийске, откуда за закатом наблюдать. Это просто одно удовольствие. Каждый раз это разное. Место раскрывать не буду, потому что там и так много народу.
5: Каждый раз у тебя разное место? Ты думаешь, закат
0: каждый? Да нет, место одно. Место одно.
5: А я думаю, у тебя каждый вечер закат в разном месте. Нет. Интересно.
0: Место одно, закаты разные. И вообще, всегда наблюдать клево.
5: Я всегда считал, что все астрономические явления вот с детства так почему-то... Ну, видимо, потому что мы привыкли считать звезды, там, загадывать желания и все такое. Это вот август, сентябрь, когда невероятно огромное количество звезд на небе, когда все четко
0: видно. И звездопады
5: видно,
0: же там как раз.
5: И звездопады постоянно. Там Леониды какие-то падают. Персеиды, кого там только нет.
0: Леониды, Геннадий. И все остальные.
5: Так они называются, я не виноват.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 11 минут. 1 июня, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 17, в Сургуте и Нижневартовске 24 градуса тепла, в Тюмени плюс 21. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 23 градуса тепла, в Югорске и Советском плюс 13, в Нягане, Урае и Междуреченском 15 градусов, выше 0 в Белоярском и Березово плюс 19. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 19, в Сургуте и Нижневартовске 21 градус тепла, в Тюмени 15 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 июня, понедельник.
0: Радио Югра. I've been around the world.

0: Радио Югра.
1: 10:16. Лето на дворе, лето. Так мне нравится говорить это. Может быть, четверг полюблю из-за этого. Но то есть, вот когда будет летний четверг, первый летний четверг, может быть,
2: я
1: полюблю.
2: Очень надеюсь, что ты полюбишь четверг.
1: Хочу сказать, что лето-то у нас, да, клевое.
2: Клевое, но короткое.
1: Очень короткое, да. И просто так просидеть в четырех стенах, ну, это преступление, мне кажется, да. И вот можно прямо сейчас, если не успели до этого, составьте список дел на лето, вот прямо сейчас. Ну, первое, что сделать? Первое, конечно же, если...
2: Выйти из дому.
1: Ну, это первое. Дальше, выезжаем на природу. Шашлык, река, лес, дышим настоящим воздухом лесным.
2: А не поддельным, который...
1: Нет, ну правда, в лесу же пахнет совсем по-другому, дышится по-другому. Конечно, смотрим внимательно за клещами. Они в этом году особенно активны. Плюс ко всему, нашествие там всяких комаров нам обещают, да?
2: Это вообще не страшно. Мне кажется, мы уже привычные к этому. Мы адаптировались уже к комарам.
1: Слушай, я тут буквально...
2: Скоро можно вот, как бы, если их приручить, можно какую-нибудь курточку из комаров.
1: Из комаров, хорошо.
2: Облепили они тебя, и все, идешь,
1: буквально,
2: тебя не обдувает
1: ветром. Буквально, вот, выходные разговаривала с людьми, которые в Омске живут, и они говорят, слушайте, в этом году что-то просто какие-то бешеные, просто сумасшедшие комары, от которых вообще не скрыться. Жарко на улице, сильно не оденешься, оденешься легко, они тебя просто практически уносят. Поэтому, ну, в общем, все средства, которые есть, защиты, всякие репелленты и все-все-все, конечно же, используем, но на природу точно едем. Если не нравится просто ходить по лесу, да, там, не знаю, просто дышать воздухом, едем на рыбалку, но хотя бы один раз за сезон точно, потому что у нас же, что, у нас же Югра, а значит рыба, всякая разная. Но, конечно, соблюдаем все правила ловли.
2: Есть рыба, которую вообще нельзя ловить у нас.
1: Да, и дальше. Лето идет, и вот наступает время, когда ягодки, грибочки, вот это
2: так
1: вот
2: ты
1: все.
2: Вообще уже куда-то все лето пропустила.
1: Не, ну подожди, мы еще, ну подожди, это же я только в лес зашли только.
2: Это ты подожди. Уже июль-август уже туда, чуть ли не в сентябрь уже влезла.
1: Я сейчас только останавливаюсь на лесе, то есть вот там вот мы сначала можем в лес порыбачить, ну в смысле там, где река, или там шашлык и все остальное, ну опять же, правила пожарной безопасности никто не отменял, да, доросли, дожили до грибочков, ягодок. Не хочешь это? Пожалуйста, сиди в городе, готовься к отпуску. Обязательно в отпуск выезжаем из Югры. Пусть
2: проветривается. Но ты это имеешь в виду,
1: хотя
2: да?
1: бы. Не хочешь выезжать из Югры, едь в соседний город, пожалуйста. Но обязательно место, где ты живешь, обязательно нужно
2: покинуть,
1: да? Конечно.
2: Чтобы не
1: примелькаться.
2: Не задолбал этот пейзаж однообразный.
1: Ну, просто чтобы вот подышать по-другому, что на других людей посмотреть, другим воздухом подышать, напитаться этим воздухом, понимаешь? Дальше что? Если есть дача, ну или на крайний случай балкон, делайте там уборку, в конце концов, чтобы потом осенью вот это вот было спокойно. Заходишь, а там чистота, понимаешь? Дальше что? Если не было времени в течение рабочего времени пройти медосмотр, летний отпуск — это самое время. Конечно, нужно это сделать, чекап полный провести, чтобы встретить потом осень и зиму в нормальном, правильном время. Конечно, нужно это сделать, чекап полный провести, чтобы встретить потом осень и зиму в нормальном, правильном расположении. Да.

0: библиотеки заняты. Там великолепное место, где шезлонги, эти, как его, скамеечки, беседочки, какие-то клевые стулья, где ты можешь вообще просто сесть, сидеть в этом шезлонге деревянном, валяться хоть весь день, понимаешь?
1: Да, круто.
0: Лежи, читай, не хочу. Все сделано для того, чтобы ты круто проводил время. Я вот всем
1: опять
0: советую.
1: Же, если что, от работы тут недалеко,
0: вообще.
1: Можно не ходить домой, переночевать,
0: да,
1: тут погода
0: понимаешь,
1: нормальная.
0: Вообще, лишь бы комарики не унесли, опять же, я тебе говорю.
1: У меня волшебное слово.
0: В общем, место, где провести клево
1: время
0: летом, потрясающе. Вот есть Ольга, которая написала только что сообщение: «Добрый день, в Тюмени нынче аналогично Омску насчет комаров. Их тучи!» Угу. Теперь я поняла, про что пела Ирина Аллегрова. Я тучи разгоню руками.
1: Вообще, мне
0: тучи
1: кажется,
0: комаров.
1: Это каждый год такое происходит, когда мы с каждым годом говорим, что с комарами что-то невероятное творится. И каждый год их все больше и больше. Мне
0: так
1: кажется, пора
0: здесь
1: уже к этому привыкнуть. Мы слишком много внимания этому
0: просто
1: уделяем.
0: Мне кажется, Югра и вообще в целом Россия, это
1: Сибирь,
0: место
1: в целом,
0: куда хотят приезжать все, и комары в том числе, мигрируют откуда-то, и пожалуйста,
1: кровушка
0: тебе.
1: Кровушка у нас вкусная, наверное.
0: Ну, а может, еще что другое.
2: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским «Химиком» завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте Югра-Ньюс.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 3302-52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук поздравил юных югорчан с Днем защиты детей. Сегодня Урай станет региональным эпицентром 5-го международного фестиваля детства и юности движения «Первых». Сургут примет сразу два значимых бильярдных турнира. Губернатор Югры поздравил юных жителей округа с Днем защиты детей. Руслан Кухарук пожелал им дней полных радости, смеха и удивительных открытий. Особое внимание было уделено предстоящему лету, которое, по мнению главы региона, должно стать временем ярких впечатлений, новых знакомств и незабываемых приключений. В продолжение темы детской активности и интереса к миру Руслан Кухарук принял приглашение от движения «Первых» и стал участником детской пресс-конференции. Юные корреспонденты смогли задать главе региона самые разнообразные вопросы, проводя интересные параллели между взрослой работой и школьной жизнью. Вместе они искали ответы на вопросы о сходстве совещаний и родительских собраний, о возможности получения двоек за невыполненное домашнее задание у госслужащих и о способах справиться с волнением перед важными выступлениями. Отмечу, всю пресс-конференцию можно посмотреть, перейдя по ссылке, размещенной в соцсетях губернатора Югры. Сегодня Югра станет частью грандиозного события 5-го международного фестиваля детства и юности движения «Первых». Главным региональным центром притяжения станет Урай. Праздник развернется на площади первооткрывателей Шаимской нефти. 49 интерактивных зон предложат ребятам увлекательные мастер-классы, командные состязания, зажигательные флешмобы и интересные беседы. Откроет фестиваль губернатор Югры Руслан Кухарук. Музыкальное настроение будут создавать кавер-группа «Виа Друзья» и специальный гость Хабиб. Стоит отметить, что мероприятие объединит участников со всего округа. Например, свои познавательные и развлекательные площадки представят колледжи Нягани, Советского и Междуреченского, Ханты-Мансийская государственная медакадемия и мастерская талантов «Сибириус». Отмечу, праздник приурочен ко Дню защиты детей и пройдет одновременно во всех 89 регионах России. В этом году ключевая концепция фестиваля звучит как «Сила единства, энергия детства, время открытий». Знаковое событие произошло накануне в Ханты-Мансийске. Два пассажирских теплохода получили новые имена, став символом уважения к людям, навсегда вписавшим себя в историю региона. Церемония прошла на обновленном речном вокзале столицы округа. Теперь «Метеор 120Р2» будет носить имя первого губернатора Югры Александра Васильевича Филипенко. Этот выбор особенно символичен, ведь накануне ему исполнилось 76 лет. Второе судно «Валдай-45Р2» получило имя Евгения Шашкова, потомственного речника, посвятившего свою жизнь развитию флота и обеспечению его надежной работы. Под звуки музыки, исполненные ансамблем «Млада» и духовым оркестром «Сибирь-Брас», на теплоходах были подняты государственные флаги. И последнее. Сургут готовится принять два грандиозных бильярдных события. С 1 по 5 июня в СК «Премьер-Арена» развернется настоящая битва за звание чемпиона России по свободной пирамиде. Свое мастерство продемонстрируют около сотни отечественных мастеров Киа. Победители национальных стартов выйдут на международную арену. С 7 по 12 июня в Сургут превратится в центр притяжения для бильярдистов со всего света. Более 100 выдающихся спортсменов из 20 стран, включая Францию, Германию, Индию, Кению, Испанию, Сербию и Словакию сразятся за мировую корону. Понаблюдать за увлекательными поединками смогут все желающие. Вход свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. 1 июня, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 17, в Сургуте и Нижневартовске 24 градуса выше ноля, в Тюмени плюс 21. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 23 градусов, в Югорске и Советском плюс 13, в Нягане, Урае и Междуреченском 15 градусов тепла, в Белоярском и Березовском столбик термометра поднимется на 19 градусов выше нулевой отметки. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 19, в Сургуте и Нижневартовске плюс 21, в Тюмени 15 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 1 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:39. А что сейчас? Игра. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Телеграммы Макс. Николай Владимирович Авдонин ждет ваших подсказок.
2: С нетерпением. Потому что Даша, все время как-то ты изгаляешься.
1: Да, это не только
2: вместе
1: я.
2: Вместе с искусственным интеллектом. Мне кажется, ты постоянно ему говоришь, надо посложнее.
1: Ты понимаешь, что я его обучаю? Искусственный интеллект обладает такой способностью, как обучение. Угу. Его можно научить. Он иногда мне, конечно, ерунду какую-нибудь как напишет, так ты хоть, как говорится, хоть стой, хоть
2: падай. Какой учитель, такой ученик.
1: Так, я попросила бы. Ну, в общем, что, быстренько правила напоминаем. Искусственный интеллект, Игнат Николаевич, это наш помощник. Мы просим его написать определение какому-то слову. Он изгаляется как может, и получается то, что получается. Ваша задача, я сейчас обращаюсь ко всем, кто находится в компании с нами. Ваша задача помочь.
2: Послушав эти определения, угадать, что за слово мы загадали искусственным интеллектом.
1: Да, потому что без вашей помощи, конечно, ничего не получится. Итак, плюс 7-950-510-66-66. Надо напомнить, что наша игра переехала как раз-таки с начала часа вот на вот 10, это время. 40. И теперь всегда в это время игра. Готовы?
2: Я готов.
1: Ну, тогда поехали. Это хирургия, где скальпель заменяют слова, а анестезию — улыбки.
2: Поддержка.
1: Нет. Это игра в покер, где каждый надеется, что блеф не раскусят.
2: Вранье.
1: Нет.
2: Нет?
1: Нет.
2: Люди.
1: Люди. Это шахматы, где фигуры двигаются по полю, а пешки — это нервы участников.
2: Шахматы, где фигуры двигаются по полю, а пешки — это нервы участников? Конфликт, обстоятельства.
1: Товарищи, вы где все?
2: Никого вообще нет.
1: Люди, где вы все?
2: Вот. Соперничество, пишет Макс.
1: Нет. Это батл, где каждый раунд — попытка переубедить, не повышая голос.
2: Чемпионат, пишет Максим, отношения.
1: Нет.
2: Тоже он пишет брак.
1: Нет.
2: Ну, давай, детство.
1: Нет, это танец, где партнеры наступают друг другу на ноги, но делают вид, что так и задумано.
2: Притирка. Отношения было, по-моему, да, уже нет, все не то. И правда, интриги.
1: Нет, это искусство говорить «нет» так, чтобы все услышали, да?
2: Вариант.
1: Нет.
2: Марина говорит, вранье, говорю я. Нет. Было уже, по-моему, вранье.
1: Да, вранье было. Это мост, который строят с двух берегов, но середину все равно приходится наводить вместе.
2: Так, выдержка, пишет Александр.
1: Нет.
2: Тактильность, нет. Хитрость.
1: Нет, тактичность, нет. Там. Не тактильность. Это театр, где актеры не знают реплик друг друга, но зритель требует хэппи-энда.
2: Любовь,
1: да
2: дипломатия.
1: Нет же.
2: Интрига.
1: Это кулинария, где из одних и тех же ингредиентов можно сварить суп, а можно яд.
2: Партнерство, вариативность. Ну, давай дальше, пока нет больше
1: это
2: вариантов.
1: Это тихая битва нервов, где проигравший моргает первым.
2: Тихая битва нервов, виртуозность, пишет Марина, где проигравший моргает первым. Что-то... Тихая битва нервов?
1: Да, где проигравший?
2: Нервный тик, пусть будет.
1: Нет.
2: Так, конструкция, соперничество, что?
1: Ну, конкуренция там была, нет.
2: Противостояние, да, немножко.
1: Это компас, который показывает не север, а того, кто готов заплатить.
2: Слабое звено.
1: Нет.
2: Интрига была, уже интрига.
1: Это, у меня две последние подсказки осталось. Это канат, на котором канатоходцы балансируют между «надо» и «хочу», не глядя вниз.
2: Конфронтация,
1: нет.
2: Пишет Макс. Еще раз, можно последнюю
1: это
2: подсказку?
1: Это канат, на котором канатоходцы балансируют между «надо» и «хочу», не глядя вниз.
2: Выдержка, пишет
1: нет.
2: Ольга. Нет, не выдержка.
1: Короче, у меня последняя подсказка. Это разговор глухих, которые договорились слушать, но не слышать, а в конце похлопали друг друга по плечу.
2: Политика, гармония. Отношения.
1: Смотрите, спор. Вот уже же было там что-то примерно похожее. Близко было уже, близко было, но все не туда. Все не то, вы где-то там рядышком гуляете, но это не то. Я не готова дарить тебе еще подсказки.
2: Но у тебя больше нет подсказок?
1: Ну, у меня подсказок нет, но я жду, когда, может быть, кто-то сейчас
2: баланс,
1: очень...
2: Баланс,
1: пишет Марина. Ну, нет. Смотри, давайте еще раз, вот быстренько. Например, любую из тех подсказок, которые были. Игра в покер, где каждый надеется, что его блеф не раскусят. Батл, где каждый раунд попытка переубедить, не повышая голос. Театр, где актеры не знают реплик друг друга, но зритель требует хэппи-энда.
2: Столкновение, спор, договоренность.
1: Все рядом. Ребята, считай до трех. Раз. Ну.
2: Противостояние, два. Договоренность, спор, было так, взаимоотношения.
1: Два с половиной.
2: Но нет, больше конкуренция, конкурент.
1: Пишут. Нет. Ну, в общем, два с ниточкой, два с иголочкой.
2: Состязание, соглашение.
1: Нет, на ниточках, на сопельках, где там, что было.
2: Удача, уважение.
1: Да переговоры это!
2: Да ладно!
1: Да это же переговоры!
2: На поверхности же!
1: Ну, переговоры! И 1-0 в мою пользу. И всем спасибо за игру. Всем большое спасибо за игру.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: 10:50. Овны, сегодня у вас значительно прибавится энергии и сил на новые дела.
1: Тельцы, помните, все ваши труды не напрасны, на них всегда обращают внимание. Сегодня вы это точно заметите.
0: Близнецы, звезды советуют визуализировать свое прекрасное будущее только после упорной работы.
1: Раки, сегодня осуществление даже самых смелых планов не будет проблемой. Вселенная на вашей стороне.
0: Львы, сегодня чем меньше вы будете из-за всего переживать, тем удачнее сложится день.
1: Девы, звезды говорят, что если вы сейчас находитесь с кем-то в ссоре, то лучше будет помириться.
0: Весы, у вас сегодня будет очень много дел, но энергии у вас будет еще больше. Вы все сможете и все успеете.
1: Скорпионы, сегодня окружающие станут заложниками вашего обаяния. Пользуйтесь этим.
0: Стрельцы, сегодня не лучший день, чтобы что-то начинать или бросать. Поэтому оставьте это до завтра, а лучше до послезавтра.
1: Козероги, не ругайтесь сегодня с близкими. Они тоже имеют право на плохое настроение.
0: Водолеи, кажется, кто-то давно не был в отпуске. Пора это исправлять. Изучите маршруты и приступайте к покупке билетов.
1: Рыбы, отличный день для новых знакомств. Сегодня вы неотразимы.

0: Радио Югра.
1: 10:55. Лето летом, как говорится.
2: Мошенники, мошенниками.
1: Они
2: как комары, мне кажется, или мошки.
1: Мошки.
2: Гнуса становится с каждым годом все больше и больше.
1: Самое распространенное словосочетание, которое используют мошенники для обмана всех нас, это...
2: Простите нас, пожалуйста, вот нет, это нет.
1: Это безопасный счет. Злоумышленники, они, конечно же, прибегают к псевдоофициальным формулировкам, которые создают у обычного человека ощущение участия в некой специальной какой-то государственной операции.
2: Ага.
1: Ну, ты вроде как причастен к этому. Будем ловить мошенников.
2: Выведем вот их это, на чистую воду, разоблачим.
1: Да. И вот этот безопасный счет, это прямо вот действует вообще вот очень сильно на людей. Кроме того, эти нехорошие люди, этот гнус в виде мошенников, используют фразу «дистанционный обыск». Это новое словосочетание, которое появилось в их лексиконе.
2: Часто детей они используют с этой целью.
1: В общем, запомните, пожалуйста, безопасный счет, дистанционный обыск, это полностью вымышленная процедура. Правоохранительные органы не проводят никаких обысков по видеосвязи. Ну, вы просто сами подумайте, что такое дистанционный обыск. Вы просто сами подумайте, что это такое. Не может никаких быть обысков через мессенджеры, по телефону, а требование показать квартиру без понятных на то причин через камеру смартфона, это, конечно же, признак преступления.
2: Конечно.
1: Ну, то есть, представьте, звонит вам, просто представьте ситуацию, звонит вам человек, представляется, значит, работником силовых структур и говорит, сейчас мы у тебя быстро обыск проведем, просто включи камеру телефона, я посмотрю. В общем, есть еще одна несуществующая процедура, которая часто запугивает мошенники, это декларации наличных средств. Тут такого быть просто не может ни в рамках проверок, ни в там, не знаю, при каком-то расследовании уголовного дела, ни для защиты от мошенников, никаких вот этих вот процедур, деклараций, наличных средств, их просто не существует. В общем, помимо того, что безопасный счет, дистанционный обыск, зеркальный кредит, вот это тоже очень важно, да, вот эти вот все декларации наличных средств, это все несуществующие процедуры, и это мошеннические схемы. Только это услышали, все, кладем трубку и не продолжаем разговор с этими нехорошими
2: вообще,
1: людьми.
2: Вообще, я думаю, что нужно вот эти вот фразы где-то записать у себя, пускай даже, не знаю, на телефоне, на обратной стороне где-нибудь бумажку вложить, чтобы из-под чехла телефона было это видно. Если что-то, кто-то вам такие фразы говорит, это уже сразу должен быть триггер для того, чтобы
1: что
2: положить
1: это мошенники. Ну что, отличного всем лета, прекрасной новой рабочей недели этим летом. Николай
2: завтра
1: Абдонин.
2: Уже осенью встретимся, да? Даша Кузнецова.
1: До завтра, пока.
2: Всего доброго.
3: Утро начинается с

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук поздравил юных югорчан с Днем защиты детей. Югра активно включилась в международную акцию «Сад памяти». Югорские атлеты блестяще выступили на первенстве России по кикбоксингу. Губернатор Югры поздравил юных жителей округа с Днем защиты детей. Руслан Кухарук пожелал им дней полных радости, смеха и удивительных открытий. Особое внимание было уделено предстоящему лету, которое, по мнению главы региона, должно стать временем ярких впечатлений, новых знакомств и незабываемых приключений. В продолжение темы детской активности и интереса к миру Руслан Кухарук принял приглашение от движения первых и стал участником детской пресс-конференции. Юные корреспонденты смогли задать главе региона самые разнообразные вопросы, проводя интересные параллели между взрослой работой и школьной жизнью. Вместе они искали ответы на вопросы о сходстве совещаний и родительских собраний, о возможности получения двоек за невыполненное домашнее задание у госслужащих и о способах справиться с волнением перед важными выступлениями. Отмечу, всю пресс-конференцию можно посмотреть, перейдя по ссылке, размещенной в соцсетях губернатора Югры. Югра внесла значительный вклад в международную инициативу «Сад памяти», высадив свыше 15 тысяч молодых деревьев. Эта акция, призванная увековечить подвиг героев Великой Отечественной войны путем посадки 27 миллионов деревьев по всей России, нашла живой отклик и в нашем регионе. В минувшую субботу в Ханты-Мансийском районе состоялось масштабное мероприятие, в котором принял участие и губернатор Руслан Кухарук. На территории площадью почти 4 гектара совместными усилиями активистов, партийцев, участников СВО, школьников и просто неравнодушных жителей появились тысячи новых зеленых насаждений. Глава региона подчеркнул, что за 5 лет югорчане укоренили более 90 тысяч деревьев. К концу года единства народов России этот показатель доведут до отметки в 105 тысяч. Руслан Кухарук отметил, что эта акция не только обогащает природу Югры, но и служит важным элементом патриотического воспитания, напоминая о подвиге более 17 тысяч югорчан, ушедших на фронт. Знаковое событие произошло накануне в Ханты-Мансийске. 2 пассажирских теплохода получили новые имена, став символом уважения к людям, навсегда вписавшим себя в историю региона. Церемония прошла на обновленном речном вокзале столицы округа. Теперь «Метеор-120Р-2» будет носить имя первого губернатора Югры Александра Васильевича Филипенко. Этот выбор особенно символичен, ведь накануне ему исполнилось 76 лет. Второе судно «Валдай-45Р-2» получило имя Евгения Шашкова, потомственного речника, посвятившего свою жизнь развитию флота и обеспечению его надежной работы. Под звуки музыки, исполненные ансамблем «Млада» и духовым оркестром «Сибирь-Брас», на теплоходах были подняты государственные флаги. И последнее. Югорские атлеты блестяще выступили на престижном турнире. В подмосковном Одинцово завершилось первенство России по кикбоксингу, ставшее рекордным по числу участников. 1620 спортсменов из 73 регионов страны. Югру представляли более 40 бойцов. Их упорный труд и мастерство принесли сборной округа 9 медалей. В копилке югорчан 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. Подробную информацию о наших победителях и призерах можно найти на сайте Центра спортивной подготовки сборных команд Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: info.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
6: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52. Радио Югра.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра активно включилась в масштабную акцию «Сад памяти». В Сургуте состоится международный иртышский сабантуй. Югурские атлеты блестяще выступили на первенстве России по кикбоксингу. Югра внесла значительный вклад в международную инициативу «Сад памяти», высадив свыше 15 тысяч молодых деревьев. Эта акция, призванная увековечить подвиг героев Великой Отечественной войны путем посадки 27 миллионов деревьев по всей России, нашла живой отклик и в нашем регионе. В минувшую субботу в Ханты-Мансийском районе состоялось масштабное мероприятие, в котором принял участие губернатор Руслан Кухарук. На территории площадью почти 4 гектара совместными усилиями активистов, партийцев, участников СВО, школьников и просто неравнодушных жителей появились тысячи новых зеленых насаждений. Глава региона подчеркнул, что за 5 лет югорчане укоренили более 90 тысяч деревьев. К концу года единства народов России этот показатель доведут до отметки в 105 тысяч. Руслан Кухарук отметил, что эта акция не только обогащает природу Югры, но и служит важным элементом патриотического воспитания, напоминая о подвиге более 17 тысяч югорчан, ушедших на фронт. Сургут готовится принять грандиозное событие – международный иртышский сабантуй, который развернется на центральной городской площади 7 июня. Гостей ждет настоящее погружение в культуру народов Поволжья и Сибири. Яркие выступления артистов из Татарстана, Башкортостана и Югры – самобытные подворья, где можно будет увидеть мастерство ремесленников и отведать национальные блюда. Особое внимание будет уделено всероссийским соревнованиям по национальной борьбе корыш. Помимо этого, каждый участник праздника сможет испытать удачу в традиционных народных забавах, таких как бег с коромыслами или бой мешками, а на площадках волонтеров все желающие смогут присоединиться к плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей и сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО. Ханты-Мансийск может похвастать новым символом биатлона, самой высокой в России скульптурой, посвященной этому виду спорта. Монумент, изображающий атлета в момент подготовки к выстрелу, установили на территории Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Этот впечатляющий арт-объект призван олицетворять несгибаемую волю и неудержимое стремление к триумфу, присущее каждому биатлонисту. Открытие монумента состоялось при участии губернатора Югры Руслана Кухарука, представителей спортивного сообщества региона и жителей города. События также приурочили к дню рождения первого главы Ханты-Мансийского автономного округа Александра Филипенко, благодаря которому биатлон стал одним из главных спортивных символов нашего региона. И последнее. Югурские атлеты блестяще выступили на престижном турнире. В подмосковном Одинцово завершилось первенство России по кикбоксингу, ставшее рекордным по числу участников. 1620 спортсменов из 73 регионов страны. Югру представляли более 40 бойцов. Их упорный труд и мастерство принесли сборной округа 9 медалей. В копилке югорчан 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. Подробную информацию о наших победителях и призерах можно найти на сайте Центра спортивной подготовки сборных команд Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы.

0: повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ и какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте Югра-Ньюс.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
8: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Сургуте состоится международный иртышский сабантуй. В Ханты-Мансийске появилась новая достопримечательность. Пенсионер из Нефтеюганска попался на изощренную мошенническую схему. Сургут готовится принять грандиозное событие – международный иртышский сабантуй, который развернется на центральной городской площади 7 июня. Гостей ждет настоящее погружение в культуру народов Поволжья и Сибири. Яркие выступления артистов из Татарстана, Башкортостана и Югры – самобытные подворья, где можно будет увидеть мастерство ремесленников и отведать национальные блюда. Особое внимание будет уделено всероссийским соревнованиям по национальной борьбе корыш. Помимо этого, каждый участник праздника сможет испытать удачу в традиционных народных забавах, таких как бег с коромыслами или бой мешками, а на площадках волонтеров все желающие смогут присоединиться к плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей и сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО. Ханты-Мансийск может похвастать новым символом биатлона, самой высокой в России скульптурой, посвященной этому виду спорта. Монумент, изображающий атлета в момент подготовки к выстрелу, установили на территории Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Этот впечатляющий арт-объект призван олицетворять несгибаемую волю и неудержимое стремление к триумфу, присущее каждому биатлонисту. Открытие монумента состоялось при участии губернатора Югры Руслана Кухарука, представителей спортивного сообщества региона и жителей города. События также приурочили к дню рождения первого главы Ханты-Мансийского автономного округа Александра Филипенко, благодаря которому биатлон стал одним из главных спортивных символов нашего региона. Пенсионер из Нефтеюганска попался на изощренную мошенническую схему, лишившись более 2 миллионов рублей. 67-летнему мужчине позвонил злоумышленник, представившийся мастером, и под предлогом активации домофона выманил у него коды из СМС, а затем получил доступ к его учетной записи на госуслугах. Тут же югорчанину стал досаждать подставной сотрудник госструктур. Он прислал в мессенджер фальшивую доверенность и убедил мужчину, что кто-то пытается украсть его деньги. Спасая сбережения, пенсионер несколько дней обналичивал счета и переводил средства на чужие реквизиты, а часть денег и вовсе отправил посылкой через транспортную компанию в Новосибирск. Сейчас аферистов ищет полиция, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. И последнее. Незабываемый первый день лета, наполненный радостью, смехом и семейным теплом, сегодня ожидает юных жителей Югры. Города и поселки региона приготовили калейдоскоп увлекательных событий, от зажигательных концертов и творческих мастер-классов до азартных спортивных состязаний и красочных фестивалей. Занятие по душе найдет сегодня каждый. Например, в Сургуте в городском парке культуры и отдыха развернется шоу с представлениями, конкурсами и семейными развлечениями. Любителей книг ждут литературные программы и региональный фестиваль читающих Югра с особенным пушкинским акцентом. Нижневартовск встретит лето игровой программой «Настроение лета» у Дворца искусства. Вечер подарит концерт группы мечтателей и старт пятидневного фестиваля сказок «Жили-были». Ну а для тех, кто любит активный отдых, подготовлены семейные старты и спортивные турниры в рамках проекта «Территория детства». Когалым же зажжет праздничные огни вечером на центральной площади, предлагая детям интерактивные игры, аквагрим и сладкие сюрпризы. На увлекательные мастер-классы приглашает и местный океанариум. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Приморский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
1: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
2: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
3: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
4: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
0: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Сегодня губернатор Югры работает в Урае. Более 7 тысяч верующих сургутян прошли крестным ходом в честь Святой Троицы. Пенсионер из Нефтеюганска попался на изощренную мошенническую схему. Осмотр важных социальных объектов, работа с руководством города и участие в мероприятиях по случаю Дня защиты детей. Такова программа сегодняшнего рабочего визита губернатора Югры в Урай. Руслан Кухарук уже успел осмотреть одну из двух новостроек в микрорайоне 1Г. Благодаря совместной работе правительства Югры, администрации Урая и Кандинского района приобретено 62 квартиры в рамках региональных и муниципальных программ по переселению из аварийного жилья и передаче помещений детям, оставшимся без попечения родителей. Глава региона отметил, что это дает ребятам возможность начать свой путь с опорой на стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Руслан Кухарук вручил ключи от новых квартир двум горожанам из числа детей-сирот, поздравил их с сегодняшним праздником и новосельем. Сургут продемонстрировал впечатляющее единение в День Святой Троицы. Накануне более 7200 жителей и гостей города приняли участие в грандиозном крестном ходе, ставшем настоящим символом духовной силы. Праздничную литургию в Свято-Троицком соборе возглавил митрополит Сургутский Ханты-Мансийский Павел. Начавшись с утренних богослужений во всех храмах Югры, шествие объединило два потока паломников, вышедших из Преображенского собора и храма Георгия Победоносца. К полудню, встретившись на проспекте Мира у Свято-Троицкого собора, православные завершили этот значимый для всех праздник, который традиционно отмечается на 50-й день после Пасхи, комментирует митрополит Ханты-Мансийский Сургутский Павел.
2: И мы всегда в этот день собираемся все вместе, совершаем крестный ход для того, чтобы помолиться всем и спросить у милостивого Господа, чтобы Он и как прежде снизпослал на своих учеников и апостолов Духа Святаго, Духа Утешителя, который дает жизнь на земле всему.
1: Пенсионер из Нефтеюганска попался на изощренную мошенническую схему, лишившись более 2 миллионов рублей. 67-летнему мужчине позвонил злоумышленник, представился мастером и под предлогом активации домофона выманил у него коды из СМС, а затем получил доступ к его учетной записи на госуслугах. Тут же югорчанину стал досаждать подставной сотрудник госуслуг. Он прислал в мессенджер фальшивую доверенность и убедил мужчину, что кто-то пытается украсть его деньги. Спасая сбережения, пенсионер несколько дней обналичивал счета и переводил средства на чужие реквизиты, а часть денег и вовсе отправил посылкой через транспортную компанию в Новосибирск. Сейчас аферистов ищет полиция. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. И последнее. Незабываемый первый день лета, наполненный радостью, смехом и семейным теплом, сегодня ожидает юных жителей Югры. Города и поселки региона приготовили калейдоскоп увлекательных событий, от зажигательных концертов и творческих мастер-классов до азартных спортивных состязаний и красочных фестивалей. Занятие по душе найдет сегодня каждый. Например, в Сургуте в городском парке культуры и отдыха развернется шоу с представлениями, конкурсами и семейными развлечениями. Любители книг ждут литературные программы и региональный фестиваль «Читающая Югра» с особенным пушкинским акцентом. Нижневартовск встретит лето игровой программой «Настроение лета» у Дворца искусств, а вечер подарит концерт группы «Мечтатели» и старт 5-дневного фестиваля сказок «Жили-были». Ну а для тех, кто любит активный отдых, подготовлены семейные старты и спортивные турниры в рамках проекта «Территория детства». Когалым же зажжет праздничные огни вечером на центральной площади, предлагая детям интерактивные игры, аквагрим и сладкие сюрпризы. На увлекательные мастер-классы приглашает и местный океанариум. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. 5-й решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте Югра-Ньюс.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чулетечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
10: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
11: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
10: Реклама – лишние расходы.
11: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
12: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Сегодня губернатор Югры работает в Урае. Более 7 тысяч верующих сургутян прошли крестным ходом в честь Святой Троицы. Сургутские хирурги освоили передовую методику лечения пупочной грыжи. Осмотр важных социальных объектов, работа с руководством города и участие в мероприятиях по случаю Дня защиты детей. Такова программа сегодняшнего рабочего визита губернатора Югры в Урай. Руслан Кухарук уже успел осмотреть одну из двух новостроек в микрорайоне 1Г. Благодаря совместной работе правительства Югры, администрации Урая и Кандинского района приобретено 62 квартиры в рамках региональных и муниципальных программ по переселению из аварийного жилья и передаче помещений детям, оставшимся без попечения родителей. Глава региона отметил, что это дает ребятам возможность начать свой путь с опорой на стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Руслан Кухарук вручил ключи от новых квартир двум горожанам из числа детей-сирот, поздравил их с сегодняшним праздником и новосельем. Сургут продемонстрировал впечатляющее единение в День Святой Троицы. Накануне более 7200 жителей и гостей города приняли участие в грандиозном крестном ходе, ставшем настоящим символом духовной силы. Праздничную литургию в Свято-Троицком соборе возглавил митрополит Сургутский и Ханты-Мансийский Павел. Начавшись с утренних богослужений во всех храмах Югры, шествие объединило два потока паломников, вышедших из Преображенского собора и храма Георгия Победоносца. К полудню, встретившись на проспекте Мира у Свято-Троицкого собора, православные завершили этот значимый для всех праздник, который традиционно отмечается на 50-й день после Пасхи, комментирует митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.
2: И мы всегда в этот день собираемся все вместе, совершаем крестный ход для того, чтобы помолиться всем и спросить у милостивого Господа, чтобы Он и как прежде снизпослал на своих учеников и апостолов Духа Святаго, Духа Утешителя, который дает жизнь на земле всему.
1: Сургутские медики освоили передовую методику лечения пупочной грыжи, которая позволяет обойтись без видимых рубцов. Первым, кому помогла эта инновационная технология, стал 60-летний преподаватель физкультуры. Во время планового осмотра у него обнаружили грыжу и ослабление брюшных мышц. Хирурги Сургутского КБ успешно провели операцию, используя всего 3 миниатюрных прокола. Благодаря скрытому способу установки фиксирующей сетки не потребовалось вскрывать брюшную полость, что исключило появление шрамов. Пациент чувствует себя хорошо и постепенно возвращается к своему обычному образу жизни. И последнее. Юные югорские таланты погружаются в литературу, создавая собственные уникальные миры. В окружной столице стартовала профильная смена, на которой подростки из разных уголков страны, Югры, Москвы и Подмосковья, оттачивают писательское мастерство. Ребята осваивают секреты увлекательного повествования, получают ценные советы от опытных писателей и редакторов, а также учатся воплощать свои идеи в жизнь, продумывая даже оформление будущих экспозиционных пространств. Плоды их труда сможет увидеть каждый. Кульминацией этой творческой недели станет выставка «5 измерений фантастики». Она пройдет 5 июня в Государственной библиотеке Югры. Отмечу, событие состоится в рамках большого фестиваля «Читающая Югра». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра.

0: Реклама. Омская область введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
4: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно за

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийский филиал фонда «Защитники Отечества» за 3 года выстроил надежную систему помощи ветеранам СВО. Сургутские хирурги освоили передовую методику лечения пупочной грыжи. В окружном центре состоялся большой благотворительный марафон. Ровно 3 года назад, 1 июня, по всей стране начали свою работу региональные филиалы фонда «Защитники Отечества». Это стало началом создания целой системы заботы о тех, кто прошел через специальную военную операцию и их семьях. Фонд помогает вернуться к полноценной жизни, от медицинской реабилитации и социальной адаптации до поиска работы и получения всех необходимых мер поддержки. Со временем круг тех, кому оказывается помощь, расширился. Теперь фонд поддерживает семьи пропавших без вести участников СВО, а с мая этого года бойцы «Шторм-Z» получили возможность оформить удостоверение ветеранов боевых действий. В Югре, как и по всей стране, филиал фонда за 3 года превратился в настоящий центр притяжения для тех, кто защищал родину и их близких. Руководитель регионального отделения Игорь Илык говорит, что главная задача его команды – быть надежной опорой для защитников Отечества. Проект активно развивается, и список тех, кому оказывается помощь, постоянно пополняется, чтобы ни один защитник Отечества и его семьи не остались без внимания. Сургутские медики освоили передовую методику лечения пупочной грыжи, которая позволяет обойтись без видимых рубцов. Первым, кому помогла эта инновационная технология, стал 60-летний преподаватель физкультуры. Во время планового осмотра у него обнаружили грыжу и ослабление брюшных мышц. Хирурги Сургутского КБ успешно провели операцию, используя всего 3 миниатюрных прокола. Благодаря скрытому способу установки фиксирующей сетки не потребовалось вскрывать брюшную полость, что исключило появление шрамов. Пациент чувствует себя хорошо и постепенно возвращается к своему обычному образу жизни. Рекордное количество участников, почти 3000 человек, собрал в Ханты-Мансийске благотворительный зеленый марафон. Спортивное событие, прошедшее в парке имени Бориса Лосева, привлекло любителей бега со всего округа. Впервые в программу включили полумарафон на 21 километр. Также участникам были доступны дистанции на 1, 4, 2 и 10 километров, а для детей организовали отдельные старты. Мероприятие носит не только спортивный, но и благотворительный характер. Собранные пожертвования направят на поддержку детей с особенностями развития и опытом сиротства. При этом организаторы удвоят сумму помощи. Отдельное внимание уделили экологическим инициативам. Помимо забегов, гостей ждали концерты и семейные развлечения. В этом году проведение марафона объединили с празднованием Дня защиты детей, что сделало событие одним из самых массовых городских мероприятий начала лета. И последнее. Юные югорские таланты погружаются в литературу, создавая собственные уникальные миры. В окружной столице стартовала профильная смена, на которой подростки из разных уголков страны, Югры, Москвы и Подмосковья, оттачивают писательское мастерство. Ребята осваивают секреты увлекательного повествования, получают ценные советы от опытных писателей и редакторов, а также учатся воплощать свои идеи в жизнь, продумывая даже оформление будущих экспозиционных пространств. Плоды их труда сможет увидеть каждый. Кульминацией этой творческой недели станет выставка «Пять измерений фантастики». Она пройдет 5 июня в Государственной библиотеке Югры. Отмечу, событие состоится в рамках большого фестиваля «Читающая Югра». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу?
3: Ха, ни слова больше, уже звоню.
1: 8-908-899-11-18.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Главное окружное.
2: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты нет.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийский филиал фонда «Защитники Отечества» за 3 года выстроил надежную систему помощи ветеранам СВО. Руслан Кухарук в ходе визита в Урае уделил особое внимание состоянию дорожной инфраструктуры города. В окружном центре состоялся большой благотворительный марафон. Ровно 3 года назад, 1 июня, по всей стране начали свою работу региональные филиалы фонда «Защитники Отечества». Это стало началом создания целой системы заботы о тех, кто прошел через специальную военную операцию и их семьях. Фонд помогает вернуться к полноценной жизни, от медицинской реабилитации и социальной адаптации до поиска работы и получения всех необходимых мер поддержки. Со временем круг тех, кому оказывается помощь, расширился. Теперь фонд поддерживает семьи пропавших без вести участников СВО, а с мая этого года бойцы «Шторм Z» получили возможность оформить удостоверение ветеранов боевых действий. В Югре, как и по всей стране, филиал фонда за 3 года превратился в настоящий центр притяжения для тех, кто защищал родину и их близких. Руководитель регионального отделения Игорь Илык говорит, что главная задача его команды – быть надежной опорой для защитников Отечества. Проект активно развивается, и список тех, кому оказывается помощь, постоянно пополняется, чтобы ни один защитник Отечества и его семья не остались без внимания. В муниципалитетах Югры набирает обороты дорожная компания. С тем, как продвигаются подобные работы в Урае, сегодня лично ознакомился губернатор округа Руслан Кухарук. Он, в частности, побывал на проезде первооткрывателей, где специалисты «Северавтодора» уже завершили фрезерование и приступили к укладке нового асфальта. Губернатор подчеркнул, что качественные дороги являются фундаментом для развития любого населенного пункта, напрямую влияя на безопасность и эффективность логистики. По информации подрядчика, ремонт это и других участков в Урае планируется завершить до начала августа. В ходе общения с местными жителями губернатор получил обратную связь и о состоянии межквартальных проездов. В ответ на просьбу одного из горожан Руслан Кухарук дал поручение провести детальный анализ этих участков для их последующего приведения в порядок. Отмечу, в прошлом году в Урае было отремонтировано более 7 километров дорожного полотна. Рекордное количество участников, почти 3000 человек, собрал в Ханты-Мансийске благотворительный зеленый марафон. Спортивное событие, прошедшее в парке имени Бориса Лосева, привлекло любителей бега со всего округа. Впервые в программу включили полумарафон на 21 километр. Также участникам были доступны дистанции на 1, 4, 2 и 10 километров, а для детей организовали отдельные старты. Мероприятие носит не только спортивный, но и благотворительный характер. Собранные пожертвования направят на поддержку детей с особенностями развития и опытом сиротства. При этом организаторы удвоят сумму помощи. Отдельное внимание уделили экологическим инициативам. Помимо забегов, гостей ждали концерты и семейные развлечения. В этом году проведение марафона объединили с празднованием Дня защиты детей, что сделало событие одним из самых массовых городских мероприятий начала лета. И последнее. Сегодня телеканал «Югра» представит зрителям уникальный игровой фильм «Вуся Вулоты». Эта картина – глубокое погружение в культуру и быт коренных малочисленных народов Севера, рассказанная через увлекательную историю. Главные герои, оказавшиеся вдали от цивилизации, вынуждены полагаться на свои силы и смекалку. Их испытания в бескрайней тайге становятся возможностью для роста и взаимопонимания, особенно когда на их пути встречается Полина, представительница народа ханты, чья связь с родной землей поражает. Фильм, название которого переводится с языка ханты как «Здравствуйте», снят в реальных условиях стойбища, а главную роль исполнила коренная жительница Евдокия Колыванова. К актерскому составу также присоединилась известная российская актриса Валентина Мазунина. Стоит отметить, что картина «Вуся Вулоты» уже получила признание в округе, а совсем скоро будет показана и в Белоруссии. Смотрите премьеру на телеканале «Югра» сегодня в 19:00 и завтра в 16:10. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
2: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
3: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
4: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
1: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляется ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ и какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте «Югра-Ньюс».
1: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
2: Лайк.
1: Общение.
2: Лайк.
1: Знания.
2: Лайк.
1: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8 908 899 11 18.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук в ходе визита в Урай уделил особое внимание состоянию дорожной инфраструктуры города. Югра запускает масштабную программу по развитию шахмат. В Ханты-Мансийске дан старт 17-му Кубку Югры по стратегии управления бизнесом «Точка роста». В муниципалитетах Югры набирает обороты дорожная компания. С тем, как продвигаются подобные работы в Урае, сегодня лично ознакомился губернатор округа Руслан Кухарук. Он, в частности, побывал на проезде первооткрывателей, где специалисты «Северавтодора» уже завершили фрезерование и приступили к укладке нового асфальта. Губернатор подчеркнул, что качественные дороги являются фундаментом для развития любого населенного пункта, напрямую влияя на безопасность и эффективность логистики. По информации подрядчика, ремонт этого и других участков в Урае планируется завершить до начала августа. В ходе общения с местными жителями губернатор получил обратную связь и о состоянии межквартальных проездов. В ответ на просьбу одного из горожан Руслан Кухарук дал поручение провести детальный анализ этих участков для их последующего приведения в порядок. Отмечу, в прошлом году в Урае было отремонтировано более 7 километров дорожного полотна. Югра подтверждает свой статус лидера в российском шахматном движении, утвердив амбициозную программу развития до 2030 года. Ключевым моментом стало подписание в Ханты-Мансийске соглашения, направленного на максимальное расширение доступности шахмат для всех жителей региона. Стратегия предусматривает глубокую интеграцию шахмат в образовательный процесс, создание новых площадок для игры и проведение регулярных соревнований на муниципальном уровне. Такая комплексная работа призвана трансформировать шахматы из вида спорта для избранных в популярное занятие для широких масс. Инициативу уже поддержали руководители Нягани, Покачи и Октябрьского района. Ожидается, что в ближайшем будущем к ней присоединятся все 22 муниципалитета округа. Сегодня в Югре зарегистрировано почти 70 тысяч шахматистов, что является весомым аргументом в пользу признания региона одним из ведущих шахматных центров России и перспективной площадкой для международных турниров, комментирует заместитель губернатора Елена Майер.
2: Мы хотим, конечно же, концепция повышать образовательный уровень наших тренеров, педагогов, проводить соревнования на более высоком уровне. В том числе будем внедрять цифровые технологии, которые сегодня имеют возможность как можно больше детей вовлекать для удаленных уголков наших муниципалитетов через различные программы.
1: Стартовал 17-й сезон Кубка Югры «Точка роста» – главного регионального события для тех, кто стремится к развитию в сфере стратегии и управления бизнесом. В этом году проект побил все рекорды, собрав более 1000 заявок от амбициозных участников. Церемония открытия, состоявшаяся в Югорском госуниверситете, подчеркнула значимость мероприятия. Впервые к студентам и предпринимателям присоединились ветераны специальной военной операции и их семьи. Для них были организованы специальные отборочные туры и площадка для обмена опытом, где обсуждались вопросы лидерства и адаптации управленческих навыков гражданской деятельности. Участники продемонстрировали свои способности, принимая стратегические решения на бизнес-симуляторе, максимально приближенном к реальным условиям. Команды «Стратегии Югры», проект «Ависстройка» и «Вверх Югра», представляющие ветеранов СВО, успешно прошли отбор и продолжат борьбу в основном турнире. Соревнования завершатся 19 июня, а победители будут объявлены на международном IT-форуме. Лучшие из лучших получат шанс представить Югру на федеральном и мировом уровнях. И последнее. Сегодня телеканал «Югра» представит зрителям уникальный игровой фильм «Вуся Вулоты». Эта картина – глубокое погружение в культуру и быт коренных малочисленных народов Севера, рассказанная через увлекательную историю. Главные герои, оказавшиеся вдали от цивилизации, вынуждены полагаться на свои силы и смекалку. Их испытания в бескрайней тайге становятся возможностью для роста и взаимопонимания, особенно когда на их пути встречается Полина, представительница народа Ханты, чья связь с родом землей поражает. Фильм, название которого переводится с языка ханты как «Здравствуйте», снят в реальных условиях стойбища, а главную роль исполнила коренная жительница Евдокия Колыванова. К актерскому составу также присоединилась известная российская актриса Валентина Мазунина. Стоит отметить, что картина «Вуся Вулоты» уже получила признание в округе, а совсем скоро будет показана и в Белоруссии. Смотрите премьеру на телеканале «Югра» сегодня в 19:00 и завтра в 16:10. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомолл. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
2: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
3: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
4: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
1: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
11: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
10: Реклама? Лишние расходы.
11: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
12: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук поздравил юных югорчан с Днем защиты детей. Югорские муниципалитеты начали готовиться к следующему отопительному сезону. В Ханты-Мансийске появилась новая достопримечательность. Губернатор Югры поздравил юных жителей округа с Днем защиты детей. Руслан Кухарук пожелал им дней полных радости, смеха и удивительных открытий. Особое внимание было уделено предстоящему лету, которое, по мнению главы региона, должно стать временем ярких впечатлений, новых знакомств и незабываемых приключений. В продолжение темы детской активности и интереса к миру Руслан Кухарук принял приглашение от движения первых и стал участником детской пресс-конференции. Юные корреспонденты смогли задать главе региона самые разнообразные вопросы, проводя интересные параллели между взрослой работой и школьной жизнью. Вместе они искали ответы на вопросы о сходстве совещаний и родительских собраний, о возможности получения двоек за невыполненное домашнее задание у госслужащих и о способах справиться с волнением перед важным выступлением. Отмечу, всю пресс-конференцию можно посмотреть, перейдя по ссылке, размещенной в соцсетях губернатора Югры. Югра приступила к активному этапу подготовки к следующей зиме. В обеспечении надежного отопления и бесперебойную работу коммунальных систем регион инвестирует 5 миллиардов 440 миллионов рублей. Приоритетом станет замена и ремонт изношенных сетей. Планируется обновить свыше 105 километров теплотрасс, водопроводов и канализационных систем. Параллельно с этим в муниципалитетах округа сформированы и готовы к немедленному выезду более 440 аварийных бригад, которые будут работать в режиме 24/7 для предотвращения и устранения возможных проблем. Кроме того, в Югре создан значительный резерв материалов и спецтехники на сумму почти 256 миллионов рублей. Также стоит отметить, что свои планы подготовки к зиме составили и все энергетические компании округа. Сургутские медики освоили передовую методику лечения пупочной грыжи, которая позволяет обойтись без видимых рубцов. Первым, кому помогла эта инновационная технология, стал 60-летний преподаватель физкультуры. Во время планового осмотра у него обнаружили грыжу и ослабление брюшных мышц. Хирурги Сургутской УКБ успешно провели операцию, используя всего 3 миниатюрных прокола. Благодаря скрытому способу установки фиксирующей сетки не потребовалось вскрывать брюшную полость, что исключило появление шрамов. Пациент чувствует себя хорошо и постепенно возвращается к своему обычному образу жизни. И последнее. Ханты-Мансийск может похвастать новым символом биатлона, самой высокой в России скульптурой, посвященной этому виду спорта. 5-метровый монумент, изображающий атлета в момент подготовки к выстрелу, установили на территории Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Этот впечатляющий арт-объект олицетворяет несгибаемую волю и неудержимое стремление к триумфу, присущее каждому биатлонисту. Открытие монумента состоялось при участии губернатора Югры Руслана Кухарука, представителей спортивного сообщества и жителей города. События также приурочили ко дню рождения первого главы Ханты-Мансийского автономного округа Александра Филипенко, благодаря которому биатлон стал одним из главных спортивных символов нашего региона. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. 5-й решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ и какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона. Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте Югра-Ньюс.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
12: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
13: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
11: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход.
14: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
8: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
9: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
10: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
7: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Догорает закат нереальный, звучит трек инструментальный. Я смотрю на небо.

0: Радио Югра.
1: Югра. Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: радио Югра. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Презентация через 5 минут.
3: Проспал экзамен.
4: Вот-вот опоздаю.
5: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Окружное радио.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: подъем. Принимаем нормально.
1: Да, 10 секунд, полет нормальный.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как и...

0: радио «Югра».
1: Поехали,
2: ребят. Ну, давайте.
1: Погода классная сегодня.
2: Да, погода сегодня.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет. Во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй!

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио